Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
1: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей – больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу Москвичу 3.
2: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, Москвич тогда стоил что-то 2... Веста стоила 2200, а Чинган Юниви, который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка — это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Череп или Хавейл, потому что в конце концов это уже локализован продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как некоторые.

0: другим брендом. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
1: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
0: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть по трубке помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя уже оттуда, как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию, и если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
1: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
0: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, недешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть, даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное, это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраве. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастное ограничение 6+.
1: Красноярск FM.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать федеральный реестр потерянных животных. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Сервис, по мнению парламентариев, должен будет обеспечивать поиск и сопоставление объявлений по фотографии, описанию и другим признакам с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет ТАСС. Депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение ввести специальный семейный образовательный отпуск для школьников. Продолжительность до 5 учебных дней в год. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. Новая инициатива это меняет. Родители пишут заявление и заранее уведомляют школу. Эти дни не считаются прогулами без уважительной причины. При этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал. Законопроект позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, а также укреплять внутрисемейные связи, считают депутаты, пишет «Комсомольская правда». В Питере произошло крупнейшее ограбление в истории России. Сотрудники банка украли 2 миллиарда рублей. Руководитель отделения и ее менеджер выкрали из хранилища почти 9 тысяч инвестиционных золотых монет. Как именно сотрудницам удалось вывести и сбыть золото, остается неизвестным. Полиция до сих пор ищет украденные монеты, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Стартовала регистрация на первый отборочный этап Кубка города Красноярска по компьютерному спорту. Принять участие в турнире могут ребята со всей России в возрасте от 14 лет. Игры пройдут в два этапа. Первый отборочный с 4 июля по 23 августа. Онлайн-формат. Финал соревнований состоится на открытой площадке Центральной набережной с 28 по 30 августа. Участие примут 8 лучших команд, сообщает мэрия Красноярска. Завершается первый круг чемпионата России по регби. В центре внимания противостояние регбистов Красноярска и Москвы. Претенденты на медали сыграют на победу в жаркой схватке на левом берегу Енисея. Красноярцев приглашают поддержать команду. Матч состоится 28 июня на стадионе «Краснояр» по адресу МРЧК 57. Начало в 16 часов. Пишут Горновости. Алина Старцева, служба информации.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
1: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Салават сва.
1: Бонжу.
5: Привет, хай.
1: Привет, салют.
3: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: Всем огромный привет! 8.02 в Красноярске. Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, 29 июня. Во-первых, как так неожиданно пролетел первый летний месяц? Мы же еще много всего не успели. Ну, такая картина у нас случается буквально каждое лето. Мы много чего планируем, мало чего успеваем. Давайте порушим вот эти стереотипы именно этим летом и сделаем все, что мы действительно по-настоящему хотим. А еще, знаете, такое вот одно наблюдение, действительно, вот не врали ведь, когда говорили, что после 30 ты начнешь, ой, как колоссально вкладываться в свое здоровье. Я думала, что, ну, это должно все-таки немножечко позже быть, но как будто бы нет. И ты уже заходишь в приложение своего банка и просто боишься открывать расходы, которые ты оставляешь в клинике, в аптеках, и думаешь, боже мой, время, пожалуйста, остановись. Поэтому, ребят, если все-таки у вас такая же проблема, знаете, вы не одни, и, мне кажется, сплотившись, мы хотя бы морально состояние себе точно немножечко сделаем чуточку бодрее, как будто бы и лучше. Мне кажется, приятно вот именно так начинать эту рабочую неделю. Надеюсь, что у вас отпуск где-то не за горами. У меня осталась буквально неделя, и действительно наступит то самое долгожданное время. Ну, а возможно, вы сейчас толкаетесь где-нибудь в пробках. Ну, во-первых, если это так, то просто-напросто будьте в принятии. Ну, а еще вам дополнительно подкину такой непрошенный совет и информацию на правах рекламы, которые будут очень для вас полезны. Если вы сейчас где-то в районе Перенсона 4, либо же пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60, сворачивайте на автораздачу «Вкусная точка». Мы предлагаем вам не нервничать, а просто-напросто провести свое утро вкусно и спокойно. То есть прямо не выходя из машины, вы берете, например, бодрящий бамбл кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком, к нему мощнейший чикен премьер. Это сочная куриная котлетка в золотистом панировки, сверху нежный сыр чеддер, ароматный бекон и тот самый сладкий перец гриль на мягкой булочке с кунжутом. Кстати, это все из нового меню. Звучит как прекрасный план не только на завтрак, но еще и на обед, возможно. И автораздача, кстати, работает круглосуточно, не надо парковаться. Заехали, взяли горячий пакет с едой и погнали дальше по делам. А в приложении вам еще и баллы прилетят. Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка. Возрастное ограничение». 6+. Меня зовут Юля Майнгард. Мы сегодня вместе с вами движемся по волнам Красноярск FM. Напоминаю, что сегодня с 10 утра у нас профилактика, поэтому если вы услышите в радиоприемнике какие-то шипения, то это, значит, призыв переходить к нам на сайт либо группу ВК и слушать нас через онлайн.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
10: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8.13 в Красноярске. Доброе всем утро. Давайте поболтаем о прошедших выходных. Вообще масса событий произошло, в том числе мощнейший ливень в пятницу вечером. И по стечению обстоятельств я в это время была в Дрокино, в то время как легковушку смыло с горы прямо в участок. Благо, сразу поспойлерю немножечко, никто не пострадал. Но это было эпично, и это было очень страшно, с одной стороны. И, конечно же, образовался большой затор, потому что легковушка просто-напросто перекрыла дорогу. И вообще по городу было очень много таких случаев, и когда ты едешь и видишь, как затопило огороды и буквально до верхних ступеней вода, ты думаешь, а так ли ты хочешь частный дом? Хотя, признаюсь, мысли об этом были. Ну, конечно, это не помеха, просто нужно выбирать те места, в которых, возможно, есть чуточку больше ливневок, или те места, которые находятся не в каком-то обособленном положении, что ли, не знаю, как это правильно назвать, но, тем не менее, да, многие из-за этого пострадали. А вот молодежь, особенно та, которая после концерта диджея Смэша отправилась погулять по центру и случайно зашла в Сохо-бар, попали на того же самого диджея Смэша, который решил тоже зайти в Сохо. Ну и там, конечно же, его притянули к пульту, сказали, ну давай, давай, тряхни немножечко стариной еще. И, ну, сказать, дал жару он там, это, конечно, будет сказать сильно, но, тем не менее, да, встал за пульт. И вообще, мне кажется, это здорово, когда звезды приезжают в какие-то другие города и вообще абсолютно спокойно, без охраны ходят, общаются с людьми. Вот в этом вся самая настоящесть, к которой мы с вами так стремимся. Друзья, напоминаю, что сегодня с 10 утра профилактика у нас на Красноярск ФМ. Если вдруг вы услышите шипение в своих приемниках, не пугайтесь, это значит, что пора переходить к нам в онлайн. А в онлайне вы можете послушать нас либо на сайте красноярскфм.ру, либо в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ».
2: Завтрак чемпионов!
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: 24 сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
15: В Красноярске 8 часов и 21 минута. Проверим дорожную обстановку. Она оценена сейчас сервисом Яндекс.Пробки в 3 балла. Итак, на правом берегу есть проблемы на Симафорной в районе Злобина. Кстати, по обеим сторонам мы с вами немножечко притормозим. Передвигаемся сразу на левый. Здесь притормозим на Майорчка, буквально от баланса до поворота на Свободный проспект. Высотная немножко страдает в направлении центра. И Калинина в сторону мясокомбината, небольшая пробка, но все-таки есть. Напоминаю, что на Куркинском мосту, если вот поворачивать с Металлургов на него, ведутся дорожные работы в течение всего лета. Ну и Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова тоже из-за этой же причины страдает. Друзья, в общем и целом, 3 балла. Я считаю, что это в понедельник утром более чем чудесно. Напоминаю, если у вас есть какой-то автомобильный вопрос, вы всегда можете задать его в нашей автомобильной рубрике «Встречка» автоэксперту Александру Морозову. Сегодня в 8:45 к нам подключиться, поэтому вопросы задавайте по номеру 320600 либо в группе ВК в специальном разделе «Встречка».
16: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8:29 в Красноярске. Турция и Азербайджан очень сильно попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Говорят, сильно надо. Все почему? Потому что Греция, например, утверждает, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. И, между прочим, вообще в Греции это блюдо подается в ресторанах под названием греческая пахлава. И, в общем, страны, вот я конкретно говорю про Турцию и Азербайджан, быстренько подсуетились и говорят, а давайте-ка закрепим этот десерт за нами. Слушайте, чтобы только такие споры были в нашей жизни и только такие проблемы. Решать, чья пахлава и ничего больше. Кстати, вот чей борщ, да? Тут тоже вопросики возникают. А вообще, мне кажется, надо просто брать пример с Туркмении. Вот они разводят своих туркменских алабаев, которые, кстати, являются нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. И они ни с кем не спорят, не сотрудничают по этому поводу. Они просто однажды сказали, это наши.
1: Красноярск FM.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Друзья, напоминаю, что в 8.45 примерно мы встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка» с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Поэтому, если присматриваете себе новый автомобиль или не можете разобраться с проблемами в старом, вам стоит обязательно набрать номер 320-0600 в назначенное время, позвонить Саше и просто-напросто поболтать с ним на интересующую вас тему. Ну, а мы пока тоже поговорим про автомобили. В общем, в российских автошколах могут ввести программы конкретно праворульного вождения. Боже мой, до этого додумались. Мне кажется, это на самом деле так актуально, потому что есть люди, которые ориентированы только на праворульные автомобили, и мы примерно понимаем, да, почему, собственно. И ввести такую меру хотят не только в столице, но еще и в регионах, потому что именно в регионах значительная доля автопарка, а конкретно с правым рулем. Чиновники сейчас думают, им это целесообразно или нет. Если вы нас слышите, мы говорим вам, да, 100%. Говорят, сейчас проведут какое-то там исследование, посмотрят вообще на насколько это нужно, но все-таки склоняются в сторону того, чтобы ввести вот такую вот программу именно праворульного вождения. Поэтому я думаю, что для многих, кто особенно с правым рулем любит обгонять на трассе вот в огромном потоке автомобилей, вот для вас это очень сильно актуально.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского 3.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: get hectic. Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, привет.
3: Да, доброе утро, друзья. Как у вас пошли выходные?
2: Выходные прекрасно. У нас было все. И солнце, и ливень, и смыло жестко половину города.
3: Понятно. А я тут смотался в Оренбурге по 850 километров в один конец. Я, пока люди дзваниваются к нам по телефону 320-0600, мы, напомню, разбираемся с автомобильными вопросами различными. В общем, звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. Я катанул туда-сюда на автомобиле Zikr 9X.
2: Это ну большой и как
3: представительский
2: оно?
3: Внедорожник, да, то есть как бы, ну, внедорожник это громко, конечно, сказано. Mm-hmm. Давай так, вот 1000 лошадей, это, конечно, тема. То есть когда ты пуляешь на обгоне, у тебя крейсерская скорость неплохая, прям это хорошо. Но минус какой? При вот том, что это отдельная категория, потому что он тяжелый, он больше 3 с лишним весит. Это всего лишь 40 литров для генератора бак. И вот нам приходилось 4 раза останавливаться, а в регионах так разных бензина что-то не сильно густ, особенно на белорусских заправках. И вот я тебе могу сказать, что вот этот момент высадил больше всего. То есть 40 литров для такого огромного монстра, который за 200 километров высадил полностью всю батарею, а потом еще и начал жрать 8 по 10 литров на сотку просто как генератор. Но, ребят, у меня тогда вопрос. Конечно, 1000-сильные моторы, это, ну, в заправке лютая тема. И на 8-10 литрах это манна небесная. Но экономия весьма иллюзорная, учитывая, что прикольно, конечно, лупит, но останавливаться приходится постоянно, чтобы что-то где-то дозалить. Он все время меняет, в зависимости от нажатия газа, километраж. То есть ты ехал, у тебя было 700 километров, через 15 минут у тебя осталось 500. И ты такой, типа, меня обворовали. Вот, на самом деле, как бы такая тема с гибридами, электричками и тому подобными штуками в условиях современной действительности нашего климата, манеры езды и так далее, должна быть очень продумана и вами головой обработана, прежде чем купить. У нас есть кто-то из вопросов или звонящий, или написавший?
2: У нас есть написавший, но напоминаем номер нашего прямого эфира 320-0600. Александр, хотел спросить про Kia Spectra. Как машины вообще надежны? Надежный ли мотор?
3: Ну, давай так, Spectra это самый-самый плинтус. То есть машина, которая, ну вот, нам конкретно последний раз в руки попадала на тест-драйв, была в Ижевске собрана. И, честное слово, вот вопросов по материалам я даже задавать не буду, потому что в этом дешевом сегменте главное, что они просто есть. По моторам были случаи, когда и ловили наши радиослушатели неприятные вещи, фидбэки. И, наверное, единственное, что могу сказать в защиту Spectra, она очень-очень-очень дешево стоит. И в содержании в том числе. Но, если мы берем, допустим, на сравнение тагазовский какой-нибудь акцент, если мы берем даже Chevrolet Lachetti, собранные в Узбекистане, они еще фору дадут Spectra в некоторых вопросах. Давай дальше.
2: Да, есть еще один вопрос. Александр, помогите. Nissan Qashqai примерно 2014-15 год или Outlander XL? Какие болячки и проблемы?
3: Ну, Outlander, конечно, он больше будет. Болячки и проблемы везде одинаковые в плане перегрева вариатора. Проверять надо все. Если нужен багажник побольше, то однозначно Outlander остается. Если хочется получить комплектацию чуть шире, берем просто 2-литровый Qashqai и ездим себе спокойненько. Знаю людей, которые эксплуатируют эти машины долго. Мне очень нравился он в последнем кузове по сочетанию цены и качества. Давай еще успеем что-нибудь,
2: да,
3: разобрать или
2: есть...
3: все время?
2: Нет, у нас есть еще буквально 1.5 минуты. Номер нашего прямого эфира 320-0600. Ну и еще один вопрос. Есть ли достойная альтернатива с левым рулем у Honda Stream примерно 2015 года? Ценовой диапазон до 1.5 миллиона рублей.
3: Ну, с левым рулем, наверное, я бы не советовал рассматривать какие-то микроавтобусы европейского производства с серьезными очень пробегами. Конечно, там подкупает этот мультивэн на полном приводе с халдексом своим. Но, честное слово, вот этот класс, к сожалению, в бюджете в таком будет либо ремок ремком, ну, потасканный очень, либо очень взрослый автомобиль. И вдариваться, допустим, в покупку какой-нибудь H1 Grandstar X, он же самый из Кореи, особенно с дизелем, я бы тоже не стал. Там тоже вложения могут насветить такие, что мало не покажется. И в динамике он проигрывает. Поэтому альтернативы с правым рулем, с левым рулем стриму тому же самому, очень тяжело будет найти. Mm-hmm. Можно посмотреть универсалы, либо уже смотреть кроссоверы. Но кроссоверы, опять же, в бюджете 1,5 миллиона, это весьма поношенные вещи с пробегами под 250, и тут останется что-то, скорее всего, японское. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах накануне ввели в Красноярском крае, сообщает ТВК. В регионе запретили фотографировать, а также публиковать данные о военных, топливно-энергетических, промышленных и других объектах. За нарушения предусмотрены штрафы. Указ подписал губернатор Михаил Катюков. Запрет не распространяется на информацию, которую официально публикуют органы власти. Кабмин определил, что войдет в цифровой профиль мигранта, который запускается в стране с начала июля. Он будет содержать имя, пол, возраст, судимость, сроки постановки на учет, сведения о праве управления автомобилем или судном и владение ими, об имеющейся недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также будут дополнительные сведения, например, темы курсовых и дипломных работ и результаты экзаменов, пишет ТАСС. Хостелы в жилых домах предложили открывать только согласие жильцов, пишет газета «Ру». Такую инициативу предлагают в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. При этом предприниматели игнорируют недовольство людей, что вызывает конфликты. Напомним, закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. У 99 жителей Красноярского края диагностировали опасные болезни после присасывания клещей. С начала сезона клещевой вирусный энцефалит выявлен у 49 человек, клещевой боррелиоз у 43, сибирский клещевой тиф у 6, анаплазмоз у 1, рассказали в Роспотребнадзоре. За 2026 год от членистоногих пострадали 12 357 жителей, а за последние 7 дней 1703 человека, пишут Горновости. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее, пишут РИА Новости. Сладость указывают в уровнях Брикса. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование, но точного вкуса оно не гарантирует. Есть еще кислотность, аромат и текстура мякоти. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Это лето нас балует жаркой погодой. Сегодня днем плюс 28 градусов, перемена облачно, возможен небольшой дождь, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9.01.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
2: Здоровеньки, булы.
5: Саламатсива.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 9:04 в Красноярске. Огромное всем привет. Доброе утро. Плюс 21 градус уже за окном. И это, конечно, радует. Чуточку больше, чем начало рабочей недели после бурных выходных. Но, возможно, у вас они были действительно бурными, просто потому что вы человек активный, занимаетесь спортом. Я знаю, что очень многие любят и в это время года ходить на столбы. Будьте аккуратны, нас просят остериганцы змей на столбах. В жаркую погоду выползают они на тропу, на скалы, и именно на столбах они вот с каждым годом встречаются все чаще и чаще. Совет специалистов при встрече со змеей. Во-первых, не падать в обморок, а я тот самый человек, для кого змея является самой страшной фобией, благо ни разу в жизни вот так вот близко я ее не видела. Обойти ее или дать возможность уползти, стоит сделать это, ни в коем случае не наклоняться. Естественно, там не брать в руки, не трогать палкой, вот просто делайте вид, что вы ее не заметили. Ну и также в нацпарке напомнили, что территорию столбов не обрабатывают от клещей, поэтому вы знаете, что остерегаться тоже нужно. Мы говорили про активных людей, и вот для таких, как вы, в городе появляются разные корты. Вот, допустим, кстати, прикольная штука, на острове отдыха появился открытый корт для пиклбола. Я вообще, кстати, впервые услышала это название. Оказывается, это такая смесь из тенниса, бадминтона и пинг-понга. Играют пластиковыми ракетками, веслами и пластиковыми мячами. Корты меньше теннисных раза в 3 играют по 2 или по 4 человек, ну вот на одном корте. И на самом деле вот можете забить чатик Pickleball Community, там очень часто знакомятся, ищут компанию для игр, поэтому мне кажется, как очередное развлечение 100%, да, попробовать стоит. А еще стоит попробовать информацию на правах рекламу и нашу личную рекомендацию. Если честно, я вот сейчас смотрю новое меню «Вкусная точка», и у меня просто текут слюнки, потому что я хочу попробовать эти новинки. Во-первых, там есть завтраки, те самые белковые, там, допустим, омлет, сырники. А еще есть, конечно же, новенькое гриль-меню, и конкретно в нем выкатили недавно Big Chicken Burger перец-гриль. Это такое большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке, сверху ломтики сыра эмменталь. Сверху еще свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, вот тот самый, приготовленный на гриле. И все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. Это, ребят, просто космос. Как человек, попробовавший это, прям заявляю, оно вам точно надо. Ну а если вы берете наггетсы или картошку, то обязательно попробуйте новый соус Chili Lime Picador. В общем, заходите в приложение, там вам еще и бонусы падают на счет, копите баллы, рассчитывайте с ними подробности, бонусы и актуальные предложения, получайте в приложении «Вкусно» и точка. Возрастное ограничение 6+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
2: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов и 16 минут в нашем городе. В эту минуту мы обсуждаем афишу событий на сегодня. И несмотря на то, что понедельник на дворе, все-таки нужно гулять. Ну, если у вас, конечно, время хотя бы чуть-чуть после работы позволяет. А нужно еще и ходить на разнообразные события, которых множество в нашем городе. Можно отправиться на живопись на воздухе. Мне кажется, это вообще на самом деле классное мероприятие, когда ты на свежем воздухе смотришь кино, когда что-то рисуешь, параллельно общаешься еще со своими единомышленниками. В общем, рисовать можно, и особенно летом, в парке Гагарина с 11 до 14 часов. Говорят, парк особенно наполнен красивым светом и также наполнен художниками. Приходите со своими материалами, вот элементарно, листок, там какой-нибудь карандаш, может быть, у вас какие-то более профессиональные материалы имеются, и вот вместе можно создать что-нибудь живое, настоящее. В общем, педагог подскажет, каким же образом там замешать нужный оттенок, передать движение листвы, возможно, которое вы рисуете. Короче, если вы, как и я, абсолютный профан в этом деле, вот вам туда попробовать. Ну, возможно, вы сегодня свободны или вообще в отпуске. Кроме того, конечно же, можно отправиться в кино. Вышел вот на прошлой неделе фильм «Малыш-каратист». Это боевик, драма, как вы понимаете, русская история. И по сюжету 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока ради родители в Африке, в командировке. И вот начинается этот подростковый возраст. Там и, к сожалению, какие-то школьные разборки, травля и так далее. И, короче, мальчик попадает в отчаяние. Каким образом и кто поможет преодолеть ему этот страх, мы, конечно же, узнаем с вами сегодня. В общем, такая комедия, можно даже сказать, с одной стороны, и для детей с 12 лет идеально. Поэтому, если ваши дети как бы находятся тоже в какой-то вот такой ситуации непонятной, то можно их захватить с собой. Еще одна премьера, это «Ночной бизнес», это боевик, комедия, даже триллер, здесь немножечко намешан, фильм к нам приехал из Америки, но и по сюжету мужчина владеет роскошным ночным клубом в центре Лос-Анджелеса и управляет им со своей роскошной женой, но вот за высокий статус придется платить, а чем, опять же, узнаем сегодня. Во всех кинотеатрах доступен этот фильм, поэтому, друзья, развлекайте себя и, конечно же, берите с собой свою вторую половинку. Но, возможно, вы думаете о чуточку более дорогих развлечениях, допустим, о новом автомобиле. И да, для кого-то он является не только средством передвижения необходимостью, а еще и приятным развлечением. И, возможно, вы присматриваете машину из Китая. Так вот, слушайте внимательно информацию на правах рекламы. Вы понимаете, что на рынке сейчас полным-полно посредников, и им, конечно же, опасно переводить деньги. Обращайтесь к профессионалам. Компания «Империя Авто». У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. Что самое важное для вас, это полная безопасность, работа только по договору через кассу, никаких переводов на карту непонятным агентам. Империя Авто, номер 8-903-922-77-77, офис на Абытаевской, 2.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24сантехмаркет.рф.
6: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 9:28 в Красноярске. Давайте разберемся в дорожной ситуации. От Яндекса сейчас 3 балла. Правобережье абсолютно не страдает, за исключением семафорной в районе станции Злобина. И Коркинский мост из-за дорожных работ ограничен при повороте с Металлургов. Постоим с вами. Передвигаемся налево. Небольшая пробка есть на Авиаторов, съезжая с Октябрьского моста. Чуть-чуть постоим на 2-й Брянской при спуске. И также на МРЧК в районе Космоса. Свободный вниз к этому направлению тоже немножко сложновато проехать. Есть проблемы на въезд в Солонцы, в районе метра образовались. Ну и Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова. Там тоже ведутся дорожные работы, поэтому немножечко постоим в пробке. А так 3 балла более чем чудесно. Напоминаю, что если у вас есть какой-то автомобильный вопрос, вот все что угодно узнать на тему своего автомобиля нынешнего или возможного будущего, который вы планируете приобрести, все это можно в нашей автомобильной рубрике «Встречка», которая стартует каждое утро в 8:45 с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Если нет возможности позвонить в это время, то всегда можете написать свой вопрос нам в группу ВК, специальный раздел «Встречка».
2: Радио. Красноярск FM.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 9:35 в Красноярске. Вот что обычно создают звезды шоу-бизнеса? Они обычно делают какой-то дополнительный бизнес, и чаще всего это либо одежда, либо косметика. Но никто еще не открывал свою собственную библиотеку, кроме Дуа Липы. Она реально открыла свою библиотеку. Стоит сказать, что буквально недавно это произошло в выходные, 27 июня, во время книжного фестиваля. Библиотека стала постоянной частью вот известного магазина Lello. Это книжный магазин. И вот, собственно, Дуа Липа такая говорит: вот я прям вдохновилась и хочу. Собственно, у нее когда-то уже был свой книжный клуб в 2021 году, и она решила масштабироваться. Для проекта собрали пока что около 100 книг, в которых затрагиваются, ну, такие, по ее словам, неоднозначные вопросы и проблемы. Что за проблемы неоднозначные, известно только ей пока что. И, как она говорит, эта библиотека — святилище книг, которым пришлось исчезнуть. Святилище таких смелых авторов, которых разоблачают власти, их контролируют. Но нам всем очень хочется знать, что же они там понаписали еще. Короче, видимо, какая-то там запрещеночка у нее будет, однозначно она найдет своего читателя. Ну и если мы говорим про эту тему, то назвали еще слово с рекордным числом синонимов в русском языке. Наречие «очень» оказалось невероятным рекордсменом по числу синонимов. Около 100 вариантов синонимов насчитываются. Ну и к нейтральным книжным вариантам относятся весьма, крайне, чрезвычайно. А в разговорной речи используется жутко, чертовски, страшно, страсть как... Очень, дюже, зело. Короче, очень много, ребята. В общем, вы знаете, каким образом обогатить немножечко свой язык. Я лично пошла читать.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Вы ждали, вы надеялись. И она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Yeah!

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:45 в Красноярске. Любители сокращать слова. Вы как там? Мы не игнорируем тот факт, что люди, которые пишут СПС вместо там «спасибо», допустим, чаще увольняются. И вовлеченность таких сотрудников может упасть на 22% за буквально пару месяцев. И вообще вероятность покинуть компанию достигает 34%. Говорят, что если человек отвечает коротко на развернутые инструкции, то его вовлеченность очень сильно снижается. Когда ты, допустим, написал всего тебе ок, спасы, принял. Ну, что такое, да? Ты буквально сэкономил 4 буквы. Зачем ты это сделал? Что тебе это принесло? Ну, если уж такая история пошла, то мы ждем следующих исследований про тех, кто пишет ага, ок и тот самый эмодзи палец вверх. Что с вами?
2: Красноярск FM.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Медалистам и участникам СВО хотят добавить баллы к ЕГЭ, пишет «Лента дня». В Госдуме предложили ввести единые правила начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы. Бонусы смогут получать медалисты, победители олимпиад, волонтеры, а также прошедшие военную службу, включая участников СВО. Авторы инициативы считают, что сейчас у каждого вуза свои условия, поэтому одинаковые достижения могут оцениваться по-разному. Новый законопроект предлагает установить единый подход по всей стране. Максимально за индивидуальные достижения можно будет получить до 10 дополнительных баллов. МФО запретят навязывать доп. Услуги и прятать риски от заемщика, пишут РИА Новости. Базовый стандарт для микрофинансовых организаций вступает в силу с 1 июля. В нем сделали упор на осознанное согласие заемщика, а не полученное через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, рассказали в Госдуме. Глава Красноярска Сергей Верещагин накануне проверил ход дорожных работ в Солнечном. 130 метров дороги, которая когда-то соединяла микрорайон с Енисейским трактом, были перекрыты из-за сползания оврага больше 10 лет назад. Люди обратились к мэру с просьбой восстановить проезд, и он пообещал, что дорога будет. Этим летом участок начали восстанавливать. Сергей Верещагин в ходе своего 4-го районного маршрута заявил, что проезд скоро откроют, а полноценный ремонт пройдет в следующем году. В джунглях Мексики нашли идеально сохранившийся город Майя, пишет «Комсомольская правда». В заповеднике Каламкуль археологи отыскали нетронутый город Минанбе. На языке майя это переводится как «тропы нет», и это сущая правда. Ученым пришлось прорубать через чащу целых 5 километров. Город прятался от посторонних глаз больше 1000 лет. Исследователи сначала вычислили его с помощью лазерных сканеров самолетов, а потом уже пошли проверять пешком. К своему удивлению, они не нашли там никаких следов грабителей. Все сохранилось в первозданном виде. Там нашли пирамиду высотой 13 метров, дворцы и сложную систему водных каналов. А еще каменные стелы с пугающими надписями. Судя по календарным надписям, город процветал в 9 веке нашей эры, прямо перед закатом этой цивилизации. Теперь ученым предстоит разгадать еще много тайн этого затерянного мира.
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Мысленно мы уже охлаждаемся где-то в воде, по факту сидим на работе, и яро завидуем тем, кто сегодня в отпуске. Дневная температура плюс 28, конкретно сейчас в городе плюс 24.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.03 в Красноярске. Доброе всем утро. Свеженький музыкальный час здесь, на Красноярск ФМ. Меня зовут Юля Майнгард, и сегодня понедельник, 29 июня. Неожиданно быстро буквально пролетел первый летний месяц, и уже начинается внутри какая-то атаческая паника от того, что многое из того, что ты запланировал, просто-напросто не то, что не успел, ты даже в эту сторону еще не успел подумать, полежать, посидеть. Поэтому, ребят, ноги в руки, и давайте все-таки лето будем чувствовать сполна. Кстати, если вы сейчас слушаете нас в онлайне, а затем сядете в машину и будете слушать через приемник, вероятнее всего, вы услышите небольшое шипение у нас на профилактика на Красноярск ФМ, и продлится она буквально до 18 вечера сегодняшнего дня. На протяжении нескольких дней будем работать именно в таком режиме, но действительно, в онлайне вы можете нас слушать и на сайте красноярскфм.ру или в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ». Ну и появилось исследование о том, что противоположности в отношениях не притягиваются. А нам ведь говорили совершенно другое. А также не всегда люди чувствуют себя хорошо в отношениях с партнерами, которые очень похожи на нас самих, считают ученые. Сразу возникает вопрос, а кого тогда искать? Похожего или диаметрально противоположного? Может быть, есть что-то среднее. Но чувство удовлетворенности в отношениях зависит от конкретных комбинаций. И оно не проявляется по принципу противоположностей. Боже мой, вы что нам предлагаете, вступая в отношения, высчитывать что-то по какой-то формуле? А если мы совершенно не точны вот в этих вот науках, что делать? В общем, ученые говорят, что нужно просто вот ориентироваться на какие-то свои ощущения. То есть, если ёкнуло, значит ваше. Но же бывает совершенно другая ситуация. Сначала ёкнуло, а потом ты понимаешь, что, боже мой, это вообще не то, что мне было нужно. Итак, собственно, вы понимаете, что, наверное, основываться нужно только на свои ощущения и все вот эти вот исследования, иметь их просто-напросто в виду, но сильно на них не циклиться. Успех пары зависит от конкретных характеристик и комбинаций. А что за характеристики и комбинации? Я думаю, у каждого они на свои, потому что не дают нам какие-то общие. Но мы точно знаем, что влияет на успех последующего дня. Это, конечно же, завтрак, потому что, ну, человек голодный, он, как мы знаем, человек необщительный и очень даже злой. Поэтому не будьте такими, если вы сейчас еще стоите где-нибудь в пробке, допустим, на ПЖ, авиаторов или на Красрабе, и понимаете, что позавтракать не успели. Надо ситуацию исправлять, иначе огонь, пожары, просто медные трубы полетят. Сворачивайте на автораздачу во вкусные точки. Во-первых, ребята работают круглосуточно. Во-вторых, есть вот идеальный утренний план. Берете какой-нибудь кофе, например, эспрессо-тоник «Гранат» или же «Бамбл-кофе». К нему горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. И вот оно, ваше утро уже спасено. Если вы заказываете средний или большой кофе, там дают стикер за 1 рубль. Ну, а если день предстоит долгий, то запасайтесь заранее, берите комбо за 459 рублей. Так, кстати, сейчас классный спор. Комбо Олеси Иванченко с мощным тройным фрешем против комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. Покупайте, голосуйте рублем и копите баллы в приложении. И, кстати, все актуальные предложения вы можете получить в приложении «Вкусная точка» 6+.
1: Красноярск FM. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in light. Wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар. 24.ru.
12: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:15 в Красноярске. Доброе всем утро. В России установили рекорд, очередной рекорд по числу людей, которые одновременно сыграли в шахматы под открытым небом. Вы ж, мои хорошие, какие молодцы. Понимаете, люди делом в выходные занимаются. Все это произошло в Липецкой области, и там одновременно сыграли в шахматы 880 человек. И этот результат попал прям-таки в книгу рекордов Гиннесса. Возраст и уровень подготовки участников были совершенно разными. Самому маленькому шахматисту исполнилось всего лишь 4 года, а самому взрослому 86 лет. И, говорит, объединило все одно – любовь, вот такая вот искренняя к древней игре. Ну, здесь, знаете ли, только можно вот прям почет и аплодисменты подарить этим людям, которые этим занимаются. И хоть нам специалисты и говорят, что в 4 года еще очень рано начинать играть в шахматы, якобы с 7-8 лет, потому что мозг лучше улавливает все вот эти связи, но, вы знаете, видимо, родители растят вундеркинда, по-другому никак не сказать. Поэтому, возможно, в будущем, как Дуа Липа, он откроет какую-то собственную библиотеку и прославится на чем-то нормальном и хорошем.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя авто.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:25 в Красноярске, от Яндекса 3 балла. Итак, погнали по правобережью. Здесь действительно можно гнать, потому что практически все свободно. На левом берегу чуть побольше затруднений. Коркинский мост из-за дорожных работ. Высотная в направлении центра. Съезд Николаевского моста тоже немножко ограничен. Калинина, если мы будем поворачивать с улицы Тотмина, то в районе Лимана Про немного постоим. И все. В общем и целом, дороги абсолютно свободны.
0: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: А помните ту самую рыбку Дори, которая из «В поисках Немо»? А Pixar, между прочим, снимет конкретно про Дори короткометражку. Понимаете? Заслужила. Чем непонятно? Видимо, вот своей непосредственностью, которая есть в каждом из нас. Но только не в московской школьнице Екатерине Малковой, которая стала первым человеком, набравшим на ЕГЭ.

0: ЕГЭ 500 баллов. Вот 25 лет существует экзамен. Впервые кто-то поставил этот рекорд, и это оказалось оказалась девушка. Боже мой, у меня даже слова не складываются в предложение, потому что невозможно поверить. Она получила максимальные оценки по русскому, математике, химии, физике и информатике. И предметы-то она еще выбрала себе самые что ни на есть сложные. Вот мы говорим «нашествие роботов», а мне кажется, она как будто бы одна из них. Как можно не ошибиться ни в одном предмете, ни в одном вопросе, совершенно непонятно. Я, честно признаться, вот прям-таки ходила к репетиторам по каждому предмету. Я прям вот достойно учила все это, но как бы я даже не буду сообщать, сколько баллов, потому что до 100 там еще, ну, несколько тропинок нужно пройти. Девочку мы, конечно же, поздравляем, а тем самым, возможно, она поступит на бесплатное, естественно, на бюджет в институт, но это не точно, потому что мы знаем, что ни золотая медаль сейчас особо в этом не помогает, ну, видимо, баллы ЕГЭ ее в чем-то доспасут. Конечно, остается надеяться, ну, а пока, конечно, стоит пожелать выпускникам, которые уже, между прочим, действительно отгуляли свой главный на этом жизненном этапе праздник, только вперед. Я, между прочим, в выходные, пока гуляла по набережной, увидела очень много выпускников, и, знаете, был такой прям порыв души подойти ребят и поздравить, потому что я помню, как это было. Ты вроде как в смятениях находишься с одной стороны, а с другой стороны в невероятном ощущении счастья от того, что все это закончилось и начинается новый классный этап. Поэтому, ребят, вас действительно мы с этим, конечно, поздравляем, но давайте голову не терять.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:42 в Красноярске. Доброе всем утро. В эфире Юлия Майнгарт и с нами Паша Лазарев.
3: Доброе утро.
1: Наш местный путешественник, которым мы поражаемся, вот после каждых выходных Паша приходит с удивительными историями. То он куда-то там на скалу. Вот недавно ты на Борус, да, ходил?
3: Да.
1: Собственно, тут ты вернулся из Ергак. Купался в этом ледяном озере, пока все люди стояли и смотрели, что вообще с этим человеком.
3: Я там не один купался.
1: Ну, давай будем честны. Таких, как ты, очень мало. Паш, и давай вот, знаешь, как человеку, я лично хочу путешествовать, но я даже не представляю, с чего начать вот эти вот пешие походы. Вообще куда? Немножко дай наводку хотя бы. Вот что лучше подойдет для новичка?
3: Встать с дивана в первую очередь.
1: Так, это уже как будто бы сделано.
3: Это самое сложное на самом деле. Ну что для новичка? У нас очень на самом деле много групп. То есть можно просто прям вбиваешь в интернете там «поход хочу туда».
1: С кем ты ходишь? Расскажи, ведь у вас большая группа.
3: Я хожу в основном с группой «Непоседы», то есть организовываться. Но если, допустим, у них там нету тура, куда мы идем, ну, в смысле,
1: куда
3: я хочу.
1: Куда ты хочешь, да.
3: То, ну, просто вбиваю в интернете, смотрю, с кем можно сходить. Вот.
1: Ну, и то есть неподготовленному человеку, у которого там ни палатки, ни спального мешка, тоже можно.
3: Да.
1: Тебя приготовить.
3: Да, там...
1: И морально тоже.
3: Да, там подготавливают, то есть выдают весь список, всю информацию, как подготовиться именно к этому походу. Что нужно с собой взять, там, допустим, спальник, какой температуры там его выбирать.
1: Ну да, чтобы ты выжил там.
3: Все нюансы, все рассказывают.
1: А расскажи, вот что тебя лично впечатляет, куда бы ты порекомендовал отправиться, ну, допустим, вот в тех же самых Ергаках, может быть, какая тропа, какое место?
3: Ну, для новичков, то есть, естественно, это классическая тропа до перевала Художников. Она достаточно легкая, но при этом на самом перевале очень живописная панорама.
1: Да, кстати, Паша мне показал фотографию, это очень впечатляюще.
3: Да, и по пути там у нас есть водопад, есть озера радужные, там висячий камень, там, ну, очень много локаций, которые стоит посмотреть, они прям впечатляют.
1: А если не Ергаки, а что-то здесь поближе?
3: Так, поближе. Сейчас надо голову собрать еще после Ергака.
1: Ну, это трудно, я согласна.
3: Хакасия.
1: Ага.
3: То есть, что еще у нас?
1: Ну, сундуки в Хакасии. Я думала, что... Хотя, ты знаешь, я думала, что бывал там каждый...
3: Тропа предков, вот.
1: Оказывается, много людей туда вообще даже не ходили.
3: Нужно идти.
1: Поэтому, ребят, короче, у Паши соцсети, это, знаете, такая вот, ну, просто искренняя рекомендация. Соцсети кишат вот этими разными событиями, на которые Паша отправляется. Я имею в виду, это какие-то походы, какие-то горные вылазки.
3: Ну да, я там рассказываю о жизни в Сибири.
1: Да, и на самом деле это очень впечатляет и вдохновляет. Мы понимаем, что первый шаг встать с дивана, он как будто бы уже сделан, а вот до второго мы еще не добрались. Поэтому, возможно, вот именно Паша будет тем самым человеком, который вас замотивирует. Паш, ну и давай, вот для того, чтобы искупаться в этом, как правильно называется, ледяное озеро?
3: Ну, ледниковое.
1: Ледниковое озеро.
3: Да,
1: ну, то есть это надо прям готовиться, обливание каждый день делать, или можно просто взять?
3: Я готовлюсь как
1: ты,
3: бы,
1: я
3: да.
1: Ты, я знаю. А вот те самые девочки, которые невероятно визжали на твоих видео, но все-таки взяли и зашли.
3: Ну почему искупнулся? Ты же не каждый день это. Там на адреналине, на кайфе, так скажем.
1: Короче, ладно, как будто бы я еще не теряю надежды совершить это когда-нибудь в своей жизни.

Друзья, уже в ближайшее время у нас на Красноярск FM стартует профилактика, поэтому если услышите шипение в эфире, переходите и слушайте нас в онлайне на сайте красноярскфм.ру.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские футболисты смогут сыграть на чемпионате мира, пишет лента дня. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в новом чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане осенью 2026 года. Для российских команд это станет одним из первых международных соревнований под эгидой ФИФА после длительного отстранения. При этом взрослые сборные и клубы России по-прежнему остаются вне турниров ФИФА и УЕФА. Европу накрыла волна аномальной жары. Температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, пишут ведомости. Сильнее всего от зноя страдают Франция, Великобритания и Италия. В ряде городов дневные максимумы превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода уже привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Каждый десятый житель Красноярского края живет за чертой бедности. Такие цифры дал свежий рейтинг регионов по доходам населения от РИА Рейтинг. По итогам 2025 года доля бедных в Красноярском крае составила 10,1%. За год она снизилась на 0,9% пункта. Формально неплохо. Но со страной сравнение не в пользу региона. В среднем по России за чертой бедности живет 6,7% населения. То есть в крае бедных в полтора раза больше. Само место в рейтинге выглядит прилично. 37-я строчка из 85. Регионы ранжировали по тому, сколько фиксированных наборов товаров и услуг житель может позволить себе на свои деньги. В лидерах рейтинга, как обычно, северные нефтегазовые округа. Эксперты объясняют это высокими зарплатами газовиков и нефтяников, пишет НГС-24. В Красноярске разработали дизайн стелы к 50-летию Свердловского района. Монумент появится на пересечении улиц Матросова и Свердловской, пишут Горновости. Его украсят изображения знаковых мест района – Бобрового лога, Красноярских столбов, Роева ручья, Ерыгинской набережной и лестницы на Торгашинский хребет. Какие именно символы войдут в оформление, решали сами красноярцы во время голосования. Сейчас специалисты прорабатывают финальные детали проекта, включая подсветку.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают Красбетон. Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: В городе сейчас плюс 25 градусов. Сегодня днем переменно облачно, температура до плюс 28.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:03. Всем огромный привет. Плюс 23 градуса за окном. Здесь в студии Юля Майнгард. Новый музыкальный час и треки из проекта «Высший пилотаж» радуют нас и, конечно же, вас. Очень надеюсь, что мы с вами сонастроимся. Ну, а что касается дефицита бензина, пока что вроде как в Красноярске конкретно его не ожидается, но пока, то есть, его нет. Но, в принципе, вот если мы будем смотреть кадры из Иркутска, то поймем, что там дефицит уже возник. Там люди в какой-то бесконечной очереди на заправке стоят. Чего боятся, непонятно. К чему готовятся, тоже неизвестно. Но на самом деле, видимо, их вот греет эта литрушечка бензина. Но я в выходные дни тоже, пока ехала, во-первых, по трассе в Красноярск, на трассе конкретно очередь на заправке заметила. Думаю, ну ладно, может быть, те люди, которые с отдыха едут, решили подзаправиться. А потом и на нескольких заправках в нашем городе увидела тоже плюс-минус такую же картину. Поэтому, что сказать? Ребята, это как с гречкой, вот и с сахаром мы в ковид запасались и до сих пор ведь доедаете. И, кстати, говорят, если мы будем говорить про сахар, то совсем скоро он может исчезнуть, и сладкоежкам будет крайне тяжело. Из-за Эль-Ниньо мы можем действительно остаться без сахара, а Эль-Ниньо это будет самым, вообще, вот прям мощным за последние десятилетия. Явление в прошлый раз, к сожалению, привело к гибели огромного количества человек. И вот климатическое явление ожидается, не знаю, в какое ближайшее время, потому что, ну, действительно, эксперты пока еще не говорят. Но если оно действительно возникнет, то сахара нам с вами не видать. А может быть, хорошо? Вот с одной стороны, я имею в виду хорошо, что нам не видать сахара, потому что мы же с вами пытаемся отказаться от чего-нибудь сладенького и вкусного. Ну и вот тут будет прям такие уже официальная повестка. Ну а если сейчас вы едете, допустим, где-нибудь в пробке, возможно, стоите, а может быть, просто движетесь на работу и хочется чего-нибудь освежающего. Во-первых, я вас понимаю, потому что неделя ожидается жаркая, и сейчас уже комфортная погода. Ну и, во-вторых, порекомендую вам на правах рекламы зарулить на автораздачу во «Вкусно» и «Точка». Там у них летнее меню напитков, и можно попробовать, допустим, Bubble Tea Ananas Lemongrass. Это такой холодный чай, тропический сироп, и самое классное — это карамельные шарики внутри, которые лопаются во рту. Это прям такая супер освежающая штука. Ну а если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон-лайм со вкусом спелого красного манго. Автораздача есть на взлетке, в центре. Из машины выходить не нужно, заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусно» и «Точка 6+.»
2: Завтрак чемпионов!
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший.

0: Реклама.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:15 в Красноярске. Слушайте, а как долго мы будем отказываться от того факта, что сплетники и манипуляторы чаще завозят семьи и романтические отношения? Люди, которые склонны к агрессии, ну, такой может быть скрытой, они любят там поболтать о ком-то, они любят манипулировать, бойкоты любят они тоже устраивать, а потом вызывать вот эту вот ревность агрессивную. Все чаще им вот эти вот лавры романтические, но они, правда, очень быстро угасают. Провели опрос ученые. Правда, почему-то поляков выбрали в качестве исследователей, но тем не менее, 1500 человек прошерстили насчет их отношений, тоже там поговорили, и выяснилось, что, да, склонные к манипуляциям и сплетничеству чаще состоят в отношениях и имеют детей. Но это никак не сказывается на рождаемости. То есть это не какая-то там статистическая связь. Просто само по себе вот такое вот поведение почему-то приводит к романтическим отношениям, но романтические отношения, соответственно, к большей рождаемости. Ну вот как-то так. Но это же очень опасно, заводить отношения с манипулятором, со сплетником. Вообще, мне кажется, к мужчинам-сплетникам стоит относиться очень даже настороженно. И с одной стороны, ты думаешь, ну вот он, мой лучший дружочек, с которым можно и в пир, и в мир, и поболтать, и излить ему душу. Но если этот дружок начинает очень-очень сильно каким-то образом прогибаться под вас, все время поддакивать и выдавать вам свежую информацию, вот над этим стоит задуматься.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11:28. Давайте проверим дорожную ситуацию. Она, кстати, ухудшилась. От Яндекса сейчас 4 балла. На правом берегу свободно все, за исключением улицы Глинка. Со стороны Березовки мы с вами будем стоять в направлении Кольца и в обратную сторону. Что касается левого берега, создалась пробка на Брянской в сторону Суриковского кольца. Там произошло ДТП. Есть проблемы на МРЧК в районе Космоса. При повороте на Свободный проспект немножечко притормозим. Высотная в сторону центра, опять же, из-за аварии страдает, как и выезд из Солонцов. Больше я никаких затруднений не вижу. Мне остается только пожелать вам быть внимательными и счастливого пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.

0: Рок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 11 часов и 35 минут. Чемпионат мира по футболу продолжается. Так вот, утку Мерлин не пустили на матч чемпионата мира. Пропустили ее только на территорию стадиона, но вот матч увидеть не позволили, несмотря на многочисленные просьбы фанатов. Вы спросите, кто это? Это маскот. В общем, ее не пустили на матч сборных Мексики и Чехии. Владельцы привезли птицу, надели на нее фирменную футболку, но, однако, не попала птичка внутрь. Причину отказа объяснили правилами FIFA. Видимо, где-то в правилах, вот там, вы знаете, пункт наш любимый, тоненькая строчка, под звездочкой прописано: уток не пускаем. Но вообще говоря, согласно нормам, животным запрещено находиться на стадионах во время игр, потому что это сделано в первую очередь для их безопасности. Но утка Мерлин, она как бы уже вообще ко всем абсолютно матчам привыкшая, она привыкла к вот этим вот гол и так далее, она нормально реагирует на крик, но, говорят, правила есть правила, и даже для вот такого вот маскота мы не готовы их нарушать. Вот понимаете, вот так и становись каким-нибудь там амбассадором, маскотом. Ну вот не предлагают мне, ну как бы, если что, я не согласна. Но только если без условий под звездочкой.
0: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На Красноярск-ФМ.

0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Без 15:12 в Красноярске. Удаленщики, вы наверняка, когда переходили на домашнюю работу, либо на фриланс, думали, что будет лучше. Оказалось, удаленка подрывает психику. Есть, конечно, и плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на дорогу, можно позволить себе там сделать перерыв, растянуться на диване, можно прям-таки на весь день. Ну, правда, потом всю ночь будете работать, но вы уже будете виновниками самостоятельными своего сбитого режима. А что касается отклонений в удаленной работе, так действительно, те, кто работает один и еще и живет, возможно, один, страдает ментальными отклонениями. Ну и вообще, когда проанализировали исследователи тех людей, которые работают в офисе, и людей на удаленке, которые проводили примерно на час больше времени в одиночестве каждый день по сравнению со своими коллегами, вот выяснили, что вторые очень даже подвержены психическим изменениям. Ребят, вы откуда эти исследования берете? У меня вопрос. Интроверты, наоборот, ликуют от того, что появилась такая возможность. А экстраверты нашли в себе некоторые характеристики интровертов. Я вам говорю как человек, отчасти работающий на удаленке. Это прекрасно. И надо абстрагироваться от всех людей и, возможно, уехать поработать возле бассейна. Ничего в этом плохого не вижу, но, возможно, нужно чуть больше поработать из дома, чтобы сделать какие-то выводы. Благо, мы работаем здесь, и, скорее всего, нам не страшны какие-то ментальные изменения, поэтому на вас наши изменения точно никак не скажутся. Друзья, сегодня с вами была Юля Майнгард. Мы услышимся уже завтра здесь, на Красноярск ФМ. Я напоминаю, что с 11 до 18.00 в течение нескольких дней у нас проходит профилактика, поэтому нашим друзьям КРТПЦ, которые делают нашу волну чище и лучше, мы передаем огромный привет. Ну, а вас призываем слушать нас в онлайне на сайте красноярскфм.ру, либо в группе ВК «Радио Красноярск ФМ». Всем пока!
1: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ разработан Минэкономразвития по поручению президента, пишут ведомости. Законопроект предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. В Минэкономразвития пояснили, что инициатива направлена на решение проблемы, когда поставщик, вложивший значительные средства в производство продукции, под конкретный заказ остается без полноценной компенсации, если заказчик отказывается от исполнения договора на завершающей стадии. В Красноярске проходят рейды по парковкам для инвалидов, сообщает мэрия Красноярска. Накануне специалисты службы городовых совместно с сотрудниками госавтоинспекции проверили парковку у новой городской поликлиники номер 3. Во время проверки зафиксировали два нарушения. Теперь владельцев машин оштрафуют. Работа по пресечению подобных нарушений усилена по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. За последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано примерно 500 автомобилей, находящихся на парковочных местах для инвалидов. Из них 30 машин не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Материалы по ним собраны и направлены в ГАИ. Напомним, за парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Автомобиль также будет эвакуирован на штрафстоянку. Водитель будет дополнительно оплачивать расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке. Сообщить о нарушениях вы можете через платформу обратной связи, приложив фотографию. Первый рейс в Геленджик накануне отправился из Красноярска, пишут Горновости. Теперь попасть на один из самых популярных курортов Черноморского побережья можно напрямую. После 5-летнего перерыва направление снова открыто, рассказали в аэропорту краевой столицы. Рейсы авиакомпании «Нордстар» будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд, пишет лента дня. Австралиец выдал крик громкостью 122,4 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». В седьмой попытке ему удалось превзойти достижения, державшиеся с 1994 года. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками. Важнее беречь связки.
4: Лето – это хорошо.
5: Благодать.
4: Лето – это хорошо.
6: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар24.ру.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEMI.
7: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
5: Сайт 24santechmarket.rf.
6: ИП Корник Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-600-090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне активно скупают флешки, несмотря на распространение облачных хранилищ. В первые три месяца 2026 года в России купили 2 миллиона 217 тысяч флешек. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, пишет Борус. Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. Об этом говорится в сообщении визового центра страны. Документы рекомендуется подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки. Увеличение сроков обработки заявок объяснили высоким спросом на оформление виз. По данным Ассоциации туроператоров России, до этого максимальный срок рассмотрения документов составлял 40 дней. У похоронного магната хотят забрать землю, где 7 лет не могут построить крематорий, сообщает «Проспект Мира». Прокуратура просит признать недействительными договоры аренды участка у БДЛК и последующую продажу этой территории. Договоры заключили в 2019 году красноярский крематорий Вадима Абдулина и департамент городского имущества. Суд уже запретил компании передавать землю, заключать сделки по ней и вести строительство. Другие детали разбирательств пока неизвестны. Следующее заседание назначено на 5 августа. В Красноярске на центральной набережной открылась бесплатная детская игровая, пишет НГС-24. Площадку оборудовали в здании галереи «Енисей». Попасть туда можно через вход в нацентр, но регистрироваться на экскурсию для этого не нужно. Речь о филиале детского развлекательного комплекса «Грикленд». Компания открыла на Дубровинского благотворительный проект площадью в 200 квадратных метров. В филиале есть песочница с керамическим песком, игрушки, большой сухой бассейн с шариками, горка, понос деталей, деталями лего и обучающие парты. Он полностью бесплатный для детей до 9 лет, доступный для жителей города и гостей. Расчет на то, что многие гости, которые, например, будут прогуливаться летом, приезжать с соседних регионов, могут зайти и познакомиться с Гриклендом в новом формате. Каждый второй россиянин скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва, перед сложными задачами или ближе к концу дня, когда накапливается усталость. Самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными и лайфстайл-контент. При этом отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение, другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Впрочем, большинство сотрудников укладываются в полчаса просмотра за рабочий день, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль!
2: На 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламат сива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири» 258-20-80.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Fubak. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Fubak и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Fubak. Результат гарантирован.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

L'avenir, c'est maintenant. Donc prends un verre.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне собрал совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. По словам Путина, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Кроме того, он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка, сообщает ТВК. В России могут сократить перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты. По словам Вячеслава Володина, в стране насчитываются 192 специальности, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работу. 84 из них относятся к медицинскому персоналу. После выявленных в прошлом году нарушений в 27 регионах председатель Госдумы предложил не только пересмотреть этот список, но и передать трудоустройство иностранных граждан МВД. Считаем правильным вмешаться в эту ситуацию, написал Володин на своей странице в соцсетях. Вопросы будут рассмотрены на ближайшем совете Госдумы, пишет газета.ру. Капитан сборной Аргентины Месси стал первым футболистом в истории, забившим в 7 матчах чемпионатов мира подряд. Рекорд он установил после того, как его команда обыграла сборную Иордании со счетом 3-1. Изначально он не вошел в стартовый состав, но на 60-й минуте вышел на замену, а на 80-й забил гол. До этого рекорд по голам в 6 матчах подряд принадлежал французу Жюсту Фонтену, пишет Борус. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы РИА Новости. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также и компенсации расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. Для дорог Красноярского края открыли закупку камер на 1,26 миллиарда рублей. Подрядчику, которого выберут до 17 июля, предстоит поставить не только 90 устройств, но и серверы с программным обеспечением. Начало в 2 этапа до середины 2028 года. Далее продолжат план, уже затрагивающий основные перекрестки краевого центра, региональные дороги и улицы свыше десятка населенных пунктов, сообщает 7 канал. Фонтан на Театральной площади покажет светомузыкальное шоу, сообщает Проспект Мира. Шоу пройдет в пятницу и субботу, 3 и 4 июля. Фонтан будет танцевать под музыку из постановок Красноярского театра оперы и балета. Начало представления в 9 вечера. Шоу будут длиться около часа. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.6.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: и немного информации на правах рекламы, особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империи Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8-903-922-77-77, Абытаевская, 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар24.ру.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июля начнет рассчитывать ряд выплат преимущественно по данным индивидуального лицевого счета гражданина. Запрашивать уже имеющиеся сведения у работодателей повторно не потребуется. Новый порядок затронет выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия при рождении ребенка. Ранее социальный фонд мог запрашивать необходимые документы у работодателя после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный. Теперь фонд будет использовать сведения, которые уже хранятся в его системе. К работодателю обратятся только в случае, если каких-либо данных окажется недостаточно, пишет газета «РУ». Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями, пишет «Комсомольская правда». Аферисты в мессенджерах и соцсетях распространяют ссылки на поддельные сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или известных банков. На таких площадках пользователям предлагают пройти тест, принять участие в розыгрыше или испытать удачу с колесом фортуны. Мошенники обещают участникам солидные выплаты в диапазоне от 12 до 25 тысяч рублей, но под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные и платежные данные. Эксперты предупреждают, что ни государственные структуры, ни крупные банки не проводят лотерей и розыгрышей с гарантированными выплатами за выполнение простых действий. Будьте бдительны. Вечерняя электричка из Красноярска в Зеледеево стала курсировать чаще. Электропоезд начал ходить не только по воскресеньям, но и по субботам. Из Красноярска он отправляется в путь в 17 часов 53 минуты, а на конечную станцию прибывает в 19 часов 35 минут. Из Зеледеева электричка по выходным будет выезжать в 19 часов 47 минут. Прибытие в Красноярск в 21.38, а на Злобино в 22.06. Изменения в расписании будут действовать до 26 июля, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Европейское космическое агентство показало самый большой снимок ядра Млечного Пути в видимом диапазоне света. Космический телескоп «Евклид» запечатлел более 60 миллионов звезд, а также туманности и звездные скопления. В марте аппарат за 26 часов сделал мозаичный снимок из 9 фрагментов, каждый из которых по площади превышает размер полной Луны. Полученные данные позволят подтвердить существование любой экзопланеты и измерить ее массу, используя изменения звездного света, пишет Борус. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
10: Красноярск FM.

ребята, для вас немного полезной информации на правах рекламы. Оказывается, многие в Красноярске до сих пор еще не знают, что автораздача во вкусной точке работает круглосуточно, то есть 24 на 7. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Загибать буду я, ваши руки исключительно на руле, не забываем. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Красораб 195 и Партизана Железняка 36. А куда бы вы ни отправились, точка всегда рядом. Если вы сейчас катаетесь по делам или же просто вот решили прокатиться по городу и захотелось чего-то вкусного и мощного, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла, тающий чеддер и свежие овощи. А на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Вкусно так, что вот реально язык можно проглотить. Я пробовал, невероятно вкусно. Так что запоминайте адресам, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка».

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июля начнет рассчитывать ряд выплат преимущественно по данным индивидуального лицевого счета гражданина. Запрашивать уже имеющиеся сведения у работодателей повторно не потребуется. Новый порядок затронет выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия при рождении ребенка. Ранее социальный фонд мог запрашивать необходимые документы у работодателя после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный. Теперь фонд будет использовать сведения, которые уже хранятся в его системе. К работодателю обратятся только в случае, если каких-либо данных окажется недостаточно, пишет газета «Ру». Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями, пишет «Комсомольская правда». Аферисты в мессенджерах и соцсетях распространяют ссылки на поддельные сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или известных банков. На таких площадках пользователям предлагают пройти тест, принять участие в розыгрыше или испытать удачу с колесом фортуны. Мошенники обещают участникам солидные выплаты в диапазоне от 12 до 25 тысяч рублей, но под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные и платежные данные. Эксперты предупреждают, что ни государственные структуры, ни крупные банки не проводят лотерей и розыгрышей с гарантированными выплатами за выполнение простых действий. Будьте бдительны. Вечерняя электричка из Красноярска в Зеледеево стала курсировать чаще. Электропоезд начал ходить не только по воскресеньям, но и по субботам. Из Красноярска он отправляется в путь в 17 часов 53 минуты, а на конечную станцию прибывает в 19 часов 35 минут. Из Зеледеева электричка по выходным будет выезжать в 19 часов 47 минут. Прибытие в Красноярск в 21.38, а на Злобино в 22.06. Изменения в расписании будут действовать до 26 июля, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Европейское космическое агентство показало самый большой снимок ядра Млечного Пути в видимом диапазоне света. Космический телескоп «Евклид» запечатлел более 60 миллионов звезд, а также туманности и звездные скопления. В марте аппарат за 26 часов сделал мозаичный снимок из 9 фрагментов, каждый из которых по площади превышает размер полной Луны. Полученные данные позволят подтвердить существование любой экзопланеты и измерить ее массу, используя изменения звездного света, пишет Борус. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
4: Город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Огранив 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар. 24.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесли пакет законопроектов, который предлагает отказаться от запланированной индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Авторы инициативы также предлагают закрепить правило, по которому тарифы можно будет повышать не чаще одного раза в год, а каждую индексацию согласовывать с Госдумой. Кроме того, рост тарифов, по их мнению, не должен превышать уровень инфляции. Депутаты считают, что такие меры помогут остановить регулярное повышение коммунальных платежей и снизить нагрузку на россиян, пишет «Лента дня». Россиян предупредили о мошеннической схеме с талонами на топливо. В МВД рассказали, что мошенники предлагают автомобилистам получить топливо по записи и без живой очереди, чтобы завладеть их аккаунтами в мессенджерах. Россиян призвали использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС и пуш-уведомления на неизвестных страницах, пишет «Газета.ру». Жители Красноярского края за неделю отдали мошенникам 51 миллион рублей. Жертвами аферистов стали 84 человека. С начала года преступникам удалось обмануть 2700 горожан. Они потеряли больше миллиарда рублей. Статистикой поделились в прокуратуре. Чаще всего жители края попадались на фейковые криптобиржи с обещанием быстрого дохода, звонки от лжесотрудников банков и спецслужб, фишинговые сайты магазинов и сообщения от взломанных аккаунтов знакомых с просьбой срочно перевести деньги, пишут «Горновости». С 1 сентября в Красноярском крае расширят проект «Профессионалитет для всех». Это программа, в которой колледжи и техникумы обучают студентов совместно с предприятиями. Сейчас в регионе работают 7 таких кластеров, а с началом нового учебного года к ним добавят еще 9. К проекту присоединятся 22 учебных заведения и предприятия-партнеры. Кластеры будут готовить специалистов горнодобывающей промышленности, атомной и космической отрасли, речного транспорта, золотодобычи, агропромышленности, комплекса, автоматизации, беспилотных и цифровых технологий, рассказал глава края Михаил Катюков, сообщает телекомпания «Енисей». Фильм «Майкл» по итогам мирового проката собрал 977 миллионов долларов и стал самым кассовым биографическим проектом в истории, обойдя «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию». Напомню, прокат «Майкла» стартовал в апреле и демонстрировал устойчивую динамику на фоне конкурентного летнего сезона, сообщает «Интерфакс». И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 29 июня, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 5 вечера в Красноярске, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанар.
3: Добрый вечер.
4: Здорово.
3: Дождик, да? Такой, говорит, а почему бы и не пойти?
4: Да он пошел бы лучше вот лесом.
3: Ну, в лесу он 100% тоже есть.
4: Не, я вообще, знаешь, очень страшные выходные была дата для всех специалистов из ивент-сферы. Вот это вот 26.06.26. Ну, для тех, кто не в курсе, в Красноярском крае вдруг решили 666 пар пожениться.
3: Реально 666?
4: Ты что, не в курсе? Реальное число, прикинь, в Красноярском крае в этот день 666 пар. Видимо, вот это вот число сделало
3: совпадение?
4: Так, что не думаю вообще.
3: Ни в коем случае.
4: Не, я в целом не думаю.
3: А зачем?
4: Ну ладно, думаю. Но страшно это все, потому что погода, конечно, 26 числа очень сильно не радовала. У нас на площадке перед стартом мероприятия сначала был град, потом ливень. Потом вроде успокоилось, потом опять ливень.
3: Меня,
4: ну, такое.
3: Меня,
4: электричество отрубалось на 40 минут.
3: У меня обошло это. Вот. Ну, тоже. Дождь вносил коррективы. Мы такие, хватит. Он такой, ладно. 5 минут проходит. Такой, а, не, подожди. Я не все сказал.
4: Да. Ну, такое, в общем. Но
3: сомнительное.
4: Пережили эти выходные, ладно. Но просто обидно, что вот я на прошлой неделе, когда рассказывал прогноз погоды на июль, что весь июль практически каждый день стоит вот этот дождина с грозой.
3: Да, и не только дождина стоит, стоит вот Аня Трайгубова за стеклом такая, не заходит, как вот, ну, серьезно.
4: Как не родная.
5: Я мне мокро все.
4: Ты в микрофон говори.
5: Мокрая.
4: Что, забыла, что ли?
5: Попала под дождь.
3: Конкурс мокрых маек, все. Участвовал, так и скажи.
4: Это неплохо, неплохо.
3: Вот. 3 часа впереди. Вот. Если на, смотрите, да, те, кто нас слушает, если вот сейчас вы в радиоприемнике слышите нас, а не шипение,
4: ага.
3: Вот, это хорошо. Если вдруг, например, завтра услышите вот с 5 до 6 шипения, не переживайте, потому что на нашей башне замечательно идут
4: профилактика?
3: Да, профилактические работы.
4: Ага.
3: Вот, поэтому нас можно слушать онлайн, а потом с 6 мы вновь будем в радиоприемниках.
4: А, ну вот,
3: мы на месте, мы на месте. Поэтому вот, чтобы мы еще лучше работали, собственно, такие технические нюансы и проводят.
4: Ну, надо.
3: Конечно.
4: Надо.
3: Вот. И смотрите, немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы вот сейчас едете домой и такие, вот что-нибудь вкусного вообще зацепить. А дома же надо готовить.
4: Да подожди, ну давай. Неохота. Давай прям вот скажем то, что мы с тобой попробовали.
3: Да,
4: да. Потому что оказалось, и Никита заскакивал во вкусные точки, и я заскакивал.
5: А да. Я заказывала.
4: Но мы взяли
5: я
4: разное.
5: Я не заскакивала.
4: Смотри, мы взяли разное. Он взял панини Тоскана острую,
3: острую, да.
4: А я панини Тоскана простую с кофеечком. И это оказалось прям шедеврально.
3: Очень вкусно.
5: А да. Я мороженое попробовала с маракуйей.
4: Ты заказывала себе только мороженое?
5: Нет, там еще бургер. Я хотела заказать себе стакан, но, видимо, не нажала, чтобы мне привезли стаканы. Поэтому...
4: И мне в ладошках привезли.
5: Нет,
3: там... Холодное, давай быстрее.
5: Нет, у меня сейчас можно стаканы типа коллекционные взять. Короче, я просто так, получается, заказала и поела.
3: Да, просто поела. Без всего.
5: Я реально ради стакана заказывала.
4: Ну, я в целом
5: заказывал.
4: Обычно думал, заказываю для того, чтобы поесть.
5: Нет, я хотела коллекционный стакан. Вы не понимаете.
3: Вот, кстати, еще эспрессо-тоник гранатовый тоже классный.
4: Да?
3: Очень вкусный, да. Ну, я вообще, в принципе, люблю эспрессо-тоник, поэтому...
4: Я просто американо брал.
3: Тоже, кстати, нормально, поэтому заезжайте во вкусные точки. Если вы решили сделать это вечером или ночью, например, помните, что автораздачи
4: работают. Круглосуточно.
3: Конечно, поэтому и на Перенсона, и на Волочаевской, на Молокова.
4: На ПЖ.
3: На ПЖ, да, на Партизана. Заезжайте, пробуйте новое, пробуйте старое.
4: На ПЖ заезжайте, ПЖ 37 у вас. Ну, мало ли.
3: ПЖ, пожалуйста.
4: Да-да.
3: Вот, а пробуйте новое, ну, можно и старое, если оно вкусное, пробовать, правильно? Как бы это ни звучало.
4: Старое не по сроку, в смысле.
3: Ну, естественно.
5: Проверенная.
4: Проверенная классика, да.
3: Естественно, я это имел в виду. Вот, так что, что еще добавить? Кстати, в приложении баллы могут капнуть, если заказывать через приложение. Там еще и подробности, бонусы и какие-то актуальные предложения. Все это в приложении.
4: А то есть, когда капает, где-то протекает, да, получается?
3: Ну, бонусами вот так кап.
4: Прикольно.
3: Да, это вот это действительно плюс. 6+ возрастные ограничения, а мы начинаем.

0: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Руам Бутанай.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Слушайте, я тут что обнаружил? Что нарды теперь киберспорт. Ну, если вы...
4: А почему чего?
3: Короче, Федерация Нард России выпустила приложение с соревнованиями по официальным правилам. Там внутри все, ну, серьезно, судейский контроль, трансляции в реальном времени, фиксация результатов, призовые, на выбор несколько лиг. Поэтому, если вам там Counter-Strike надоел, Dota, или там вы такие, а, нет, все, хватит, вы такие, где нормальные игры, то заходите вот...
4: Обалдеть.
3: В нарды.
4: Это интересно.
3: Кибернарды.
4: Я нарды в целом люблю. Я не умею играть. Прям с удовольствием бы. Но надо это...
3: Приложение,
4: надо,
3: да,
4: глянуть.
3: Надо приложение скачать. Если у вас тут ВК не скачаете, то нарды можно скачать. Вот. Также, если вдруг кому-то что-то взбрело в голову интересное купить на Авито, вот пиратский корабль можно себе взять за 1,5 миллиона рублей.
4: Интересно.
3: Вообще, это, ну, он превращен в жилой дом, ага, но полноценная палуба, трюм, мачты, все
4: вау
3: есть. Вот. Там просто в рамках дела о банкротстве, поэтому распродают недвижимость, судя по всему.
4: Пиратскую вот недвижимость?
3: Пиратскую недвижимость, конечно. Там, ну,
4: у такие у него своя атмосфера.
3: Какие-то проблемы, в общем, интересные.
4: Приколдейские.
3: Так, Ром, вопрос. Ты уже сделал предзаказ GTA 6?
4: Неа.
3: Нет?
4: Yeah.
3: Вот,
4: я, если честно, в последнее время пока вообще вот немножечко это отстранился от всего, я не в курсе, что в мире происходит.
1: Отстал,
4: потому что
1: короче
4: слишком много всего навалило за последние 2 недели. И вот эти мотоциклетные все дела, и дела вот эти вот свадебные и так далее.
3: Взрослые рабочие.
4: Да.
3: Вот, так, собственно, в ноябре выходит GTA 6. И производитель электрических грузовиков из Канады объявил о полной приостановке работ.
4: Wow.
3: 19 и 20 ноября на период релиза GTA 6. Руководство почему так решило? Потому что большинство сотрудников открыто сказали, мы берем больничный отгул, чтобы в корпоративном письме, которое разослали всем сотрудникам, клиентам, поставщикам, там, партнерам, инвесторам, в общем, все, кто работает, а там довольно крупные мероприятия, ну, грузовики делают,
4: uh-huh,
3: собственно, Гендир назвал релиз Rockstar Games историческим культурным событием и пожелал рабочим удачных угонов, успешного ухода от погонь.
4: Прикольно.
3: Работодатель года найден, как будто бы.
1: Да, здорово, что прям все проговорили, в открытую сделали. Это, мне кажется, прям
3: плюсик в карму. Приходит официальное письмо, можем не приходить. Они, прикинь, такие сидят на работе. Сработало, ничего себе.
1: А что так, да, можно было?
3: Ну, это понятно, что единичные случаи. Вряд ли там кто-то какие-то серьезные производства. Хотя тут тоже достаточно серьезное производство. Грузовики не там любое производство,
4: не,
3: очень серьезное.
4: Я для себя, короче, зафиксировал эту мысль.
3: Поэтому, ну,
4: если можно... что, не теряйте меня в ноябре.
3: Хорошо, не будем.
4: Но.
3: Мы знаем, где ты, если что.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:27 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Я негодую. Статистика. Значит, говорят, каждый пятый россиянин
3: так
4: вынужден искать вторую работу ради девушки.
3: Угу. Чтобы обеспечить ее хотя бы базовый минимум.
4: Да, опрос показал, что 22% мужчин не хватает денег из-за затрат на свидания, вот эти все там, все вот эти расходы. Половина респондентов призналась, что с началом отношений денег начинает вообще жестко не хватать. А большинство мужчин назвали вот такие расходы своей главной статьей трат.
5: Ну, это, мне кажется, они на Патриках опрос проводили.
4: Я не знаю, где проводили.
5: Все адекватные дамы, ну, вряд ли сильно за бюджет выходят.
4: Но сомнительно. Очень сильно.
3: Угу.
4: И вот после таких вот, понимаешь, историй мужики начинают задумываться, а может это...
3: Нафиг оно надо?
4: Ну, может я сам занятым буду, да и все.
3: В целом.
4: Ну?
5: Не, в целом.
4: А потом вот такие вот, как они сидят, и у них мужиков нету.
5: Ну, не поэтому.
4: Запросы свои подумерть, пожалуйста.
5: Какие запросы? Я тебя умоляю. Я тебя умоляю, какие запросы. На коленях
4: умоляй.
3: Вот мы часто говорим про зумеров, что-то там рассказываем, а я предлагаю тут про поколение альфа поговорить.
4: Ну-ка.
3: Говорят, что...
4: Это вот эти 6-7, которые?
3: Ну да, 6-7 лет. Исследование показало, что 85% детей от 5 до 16 лет хотят работать руками. Выбирают профессии пожарного, электрика и сварщика. Им важно помогать людям и делать что-то, что можно потрогать.
4: Это прикольно. Не, вот, кстати, на самом деле, я, знаешь, вот в какой-то момент ловлю себя на мысли, что у нас как-то давным-давно с тобой вот еще на эфир приходили ребята с МЧС, помнишь?
3: Да, помню.
4: Как раз таки. И когда они рассказывали про условия вот обучения, а потом работы, в целом как будто бы даже очень, ну, во-первых, это нормально, ну, хорошая профессия, во-первых,
5: нужная,
4: да?
5: Профессия.
4: Нужная. Во-вторых, хорошо оплачиваемая и хорошая. Условия.
5: Mm-hmm.
4: И я как будто бы даже не против, если бы у меня бы дети, допустим, пошли бы в МЧС.
3: Ну,
4: почему нет?
3: Да, да.
4: В пожарную службу тоже.
5: Нужны, да.
3: Ну, вот это же, по-моему, все под эгидой МЧС.
4: Да. Поэтому в целом, как будто бы очень даже круто. Ну, и давайте так, ну, на мой взгляд, ну, типа, ну, не знаю, ну, звучит круто. Типа, кто ты? Я там, я пожарный. Классно.
3: Тем более, возможно, это когда-то, возможно, и было смешно, но это вообще не смешно, когда что человек там сварщик или след. Это же очень круто.
4: Я больше скажу, сейчас сантехники зарабатывают, мам, не горюй, особенно если работают вот сами на себя, и, ну, действительно, рукастые люди, то, как бы, они довольно-таки неплохо денег зарабатывают.
3: Причем я разговаривал с человеком, который работает на заводе.
4: Ага.
3: Я говорю, блин, вот прикольно, я всегда такой думал, типа, вот на заводе что-то руками ешь, он такой, а у вас что, разве не прикольно? Работа. И у нас, понимаешь, полярные мнения,
4: да,
3: что одни
4: думают,
3: что классная работа там, другие думают, что классная работа там. Вообще классная работа та, которая вам нравится.
4: Да, которая нравится, ну и которая приносит вам копеечку.
3: Ну, конечно. И...
5: Ну, не копеечку, пожалуйста, чуть побольше.
3: Муха-цикатуха же копеечку нашла, правильно?
5: Ну, там была
3: ей хватило.
5: Копеечка.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИБ Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар24.ру.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.6 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегубова.
5: Ирвам Утанай.
3: Добрый вечер.
4: Привет.
5: Я теперь все, я теперь не знаю, как жить. Мне написали, что мой мотоцикл привезли, и теперь его вот сейчас собирают.
3: Все,
5: у меня теперь
3: ходит
5: вот
3: из угла в угол.
5: Я, ну, все, ну, это, ну, ты прикинь, это же вот игрушка это вот для
3: согласен,
5: мужика.
3: Согласен, конечно, конечно.
5: Вот,
3: тем временем АвтоВАЗ зарегистрировал сразу 7 новых названий для будущих автомобилей.
5: Какие там названия?
3: Погнали.
5: Ну-ка,
3: Багира.
5: Так.
3: Но если взять те, кто...
5: Лада Багира?
3: В середине 2000-х активно тусовался, он знает, что в Багире можно и на живое получить.
5: Это да. Легендарное заведение.
3: Онегин.
4: Это для эстета.
3: Интересно.
5: Неплохо. Это, знаешь, это какой-то, видимо, представительский седан.
3: Да. Поэма.
4: Это туда к Онегину, они вместе будут ездить.
3: Тенор.
4: А кто придумал название?
3: Ну, может быть.
5: Я просто пытаюсь сопоставить в своей голове, ну, типа, вот название.
3: Класс автомобиля?
5: Да, к какому классу подходит? Ну, типа, тенор, возможно, это какой-то, знаешь, такой, типа, кроссовер должен быть.
3: Ну, по идее, да. Вообще, ну, чисто
5: такой,
3: теоретически.
5: Какой-то такой, такой большой,
3: да,
5: такой.
3: Тезис. Стандарт. Это что-то типа Део Матис.
5: Ну, может быть.
3: Вот. Артеус.
5: Ну, это что-то на богатом сейчас прозвучало. Какой-то, типа, Rolls-Royce, типа, Артеус.
3: Артеус, знаешь, на что похоже? А. Как будто бы, знаешь, вот Honda Step-Wagon есть. Вот,
5: no.
3: вот такие вот.
5: No,
3: или
5: может
3: как
5: быть.
3: Toyota Alphard, вот такие
5: может,
3: вот.
5: Короче, какой-то такой пузатик такой.
3: Минивэн такой, да.
5: Буханка. Лакшери буханка Артеус.
3: Выглядит реально так же, как у вас. Элегия.
4: О, это красиво.
5: Это опять какой-то бизнес-седан.
3: Да, похоже
4: да,
3: на там Hyundai Sonata. Вот, mm-hmm. что-то,
5: ну
3: что-то
5: да,
3: похоже.
5: Вот, возможно.
3: Вот. Не знаю, не знаю.
5: Интересно.
3: Чем вдохновлялись, непонятно.
5: Чем-то вдохновлялись,
3: ну,
5: точно.
3: 100%, конечно, вдохновение не, всегда
5: ну,
3: нужно.
5: Ну, молодцы.
3: Интересно.
5: Вот, работают.
3: Типа, что взялся? Да я себе Багиру взял.
5: Ну, это вот очень странное название Багира, если честно.
3: Ну, звучит.
5: Я бы, знаешь, вот Багира, я бы еще понял бы, возможно, типа, для мотоцикла, может быть.
3: А может быть, Багира это что-то типа Нивы? Представляешь? Вот, может быть, вот так?
5: Ну нет, Багира это что-то грациозное.
4: Главное же, чтобы наполнение было хорошее. Там уж как не назовешь.
5: Короче, ну, молодцы, вот, итог такой.
3: Да, знаете, что, не очень хорошо.
5: А.
3: Вот прямо сейчас в Красноярске 10 баллов пробки.
5: Right here, right now.
3: 10 баллов пробки.
5: Ну так дождь же. Ты что удивляешься-то?
4: Как в пятницу.
3: Действительно.
5: Ну, ты что, первый раз, что ли?
3: Да
5: дождь увидел?
3: Было уже такое.
5: Ну, каждый день.
3: Попал чуть-чуть даже под него. В общем, крепитесь, ребят.
5: Удачи, как говорится, всего хорошего.
3: Крепитесь, не торопитесь.
5: Кстати, знаешь, это в субботу, вот когда экзамен сдал, опять же, после этого дождя ехал с истынки. И на Комсомольском там такое есть место. Которое, короче, там,
4: на
5: чтобы
4: подводка.
5: Вы понимали, автомобили в воде просто, ну, люди вот из машины своей утонувшей выходят, и там воды выше, чем по колено.
3: А, по-моему, уже в Солнечном, по-моему, питбайку курьера унесло потоком.
5: Поэтому, ребята, аккуратнее, пожалуйста.
4: Не
5: вот
4: не
5: это место
4: заезжайте.
5: На Комсомольском, ну, реально, и сотрудники ГАИ, извините, но мы все водители, но я не буду говорить наши номера, но мы объезжали по тротуару прям. Ну, а там нет других вариантов. Ну, типа, тротуар рядом с дорогой, все заезжают. Езжали на него и обещали, потому что там не в одну, там реально утонуть можно было.
3: А гидроудар никому не нужен.
5: Зачем? Это дорого.
3: Это да. Небольшую паузу сделаем, скоро вернемся.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.
2: Навигатор. Красноярск FM.

0: на Ярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Вилинского, 3.
5: Здравствуйте. Для зарубежного интернета могут ввести отдельные тарифы. Участники телеком-рынка допускают, что уже этой осенью операторы могут разделить доступ к российским и зарубежным сайтам и сервисам, пишет РБК. По обсуждаемому сценарию, в базовый тариф войдет только российский сегмент интернета, а за доступ к зарубежным ресурсам пользователям придется доплачивать. Такой вариант связывают с ростом VPN-трафика и действующим ограничением на расширение международных каналов связи. Пока это лишь прогноз участников рынка. Официально о введении новых тарифов не объявлялось. Минтранс хочет ужесточить надзор за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками. Ведомости ознакомились с пакетом поправок в законодательство. Сейчас плановые проверки пассажирских авиакомпаний проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается автоматически всем авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки. Таким образом, проверки должны стать обязательными раз в год. Международная федерация тяжелой атлетики разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на своих соревнованиях с национальными флагами и гимнами, пишет «Лента дня». Решение распространяется на все возрастные категории. До этого взрослые спортсмены могли участвовать только в нейтральном статусе, а юниоры и юноши уже были допущены без ограничений. Федерация заявила, что пересмотр правил связан с обновленными рекомендациями МОК и принципом равных возможностей для спортсменов. Новый сезон сбора макулатуры стартовал в Красноярском крае. Присоединиться ко всероссийской акции «Boom Battle» могут коллективы детских садов, школ, колледжей, вузов, предприятий, индивидуальные участники и семьи. Регистрация доступна на сайте boombattle.rf. Участникам нужно собрать макулатуру, сдать ее в пункт приема вторсырья, затем в личном кабинете загрузить соответствующий акт. Учитываются документы, оформленные с 1 марта 2026 года. Итоги акции подведут до 15 ноября. Ученые выяснили, когда появился смех, пишет «Комсомольская правда». Специалисты, изучившие смех человекообразных обезьян, установили, что эта особенность могла существовать еще 15 миллионов лет назад у общих предков приматов и человека. По словам британских ученых, базовый ритмический рисунок смеха у всех человекообразных обезьян одинаков и сохранился до наших дней. Интересной особенностью является то, что человек научился своим смехом управлять и буквально приспособил его для различных жизненных ситуаций. Сравните, например, смех от щекотки, заразительный смех в кругу друзей или нервный после серьезной ошибки. У животных такой дифференциации нет. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
6: У, это скверная погода.
7: Климат-контроль.
8: На 96.2 FM.
3: После небольшой рекламы.
9: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
10: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
11: Завтра, во вторник, 30 июня, в Красноярске малооблачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 27.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
13: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6.03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутана.
3: Здравствуйте.
5: Всем раз привет.
3: Итак, движемся дальше. И я думаю, что пора поговорить о важных вещах. Вот мы же хорошо друг друга слышим.
5: Да.
4: Вполне.
3: А видим мы друг друга хорошо?
4: Временами. Да, я когда очки не забываю, очень хорошо вижу.
5: В очках вообще потрясающе.
3: Вот, но очки же это, ну, грубо говоря, какая-то некая крайняя мера, когда уже основное зрение не справляется, собственно, о зрении-то мы и поговорим. У нас в гостях Карпенко Наталья Владимировна, врач-офтальмолог глазной клиники «Медстандарт». Наталья Владимировна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: И я думаю, что поговорим-то о важном, о детском зрении, потому что гаджеты, телевизоры. Mm-hmm. Вот я буквально со своим ребенком, мы недавно на прошлой неделе ходили, говорят, извините, астигматизм, он в телефон смотрит? Они такие, убирайте телефон. Mm-hmm. Вот, поэтому начнем с информации для родителей. По каким признакам, вот, ну, непрофессиональным взглядом?
5: Как вообще понять, ребенку, как бы, ну, наверное, надо вносить какие-то корректировки.
3: Что зрение ухудшается.
6: Ну, крайне редкая история, когда ребенок подойдет и сам скажет, что я плохо вижу. Это, как правило, когда уже количество изменений перешло в их качество, то есть совсем плохо стало, да. А так ребенок, как обычно, близко наклоняется к телефону, к планшету, к книге, если это учебный процесс, подходит близко к телевизору или щурится, если разглядывает какие-то объекты далеко. Тогда нужно уже прийти на осмотр.
3: Ну, то есть, ну, понятно, что дети сами не скажут, что-то я вот вдаль смотрю, немного щурюсь, до последнего их пока там не растрясешь, не расспросишь.
5: А вообще, вот в каком возрасте ребенка нужно привести к офтальмологу? Ну, или какая периодичность, вот как приводить?
6: Вообще, стандартно, когда ребенок рождается, у него есть несколько осмотров сразу после рождения, в роддоме его смотрят, потом в месяц, в 3 месяца, в полгода и потом в год. Потом считалось раньше, что мы смотрим ребенка в 3 года и уже в 7 лет перед школой, перед тем, как он пошел учиться. Но с учетом количества нагрузки сейчас у детей, количества гаджетов, которые есть у детей, мы говорим 1 раз в год, независимо от того, жалуются или нет, обязательно приходите на осмотр.
4: А вот в школе нужно ли следить, например, то есть бывает же такое, что рассадка, допустим, да, в классе, допустим, человек все время сидит на последней парте, получается, что он смотрит, ну, у него дальность,
6: дистанция,
4: а кто-то постоянно на первой парте, вот стоит ли, может быть, я не знаю, там, ранжировать ребенка, на разные места постоянно сажать, или это вообще...
6: Ну, вообще, общаясь с родителями и имея тоже ребенка-школьника, могу сказать, что все-таки преподаватели стараются детей регулировать по дальности, да, и если это особенно начальная школа, то их каждый месяц пересаживают на разные парты. Это правильно. Это правильно, да. Поэтому, если, конечно, преподаватель так не делает, да, ребенок жалуется, что он плохо видит, то, конечно, родителю стоит самостоятельно подойти и попроситься пересадить куда-то поближе.
5: Если преподаватель так не делает, то преподаватель старовер.
6: Есть такой момент.
3: Из другой школы, скажем так, педагогической. Вот, насколько мы знаем, что специалисты говорят, что близорукость встречается у школьников все чаще. Почему школьный возраст уязвим, и вообще школьники этого возраста подвержены близорукости?
6: Ну, начнем с того, что рефрактогенез, то есть развитие глаза, зрения у ребенка идет как раз в полную силу, да, и формируется это все до 12-15 лет. Поэтому если ребенок превышает временные рамки использования гаджетов, то глаз испытывает нагрузку. Из-за этого он начинает растягиваться, то есть избыточно быстро расти. И вот даже глядя на наших пациентов, иногда я вижу, когда ребенок еще не имея проблем со зрением, пришли на осмотр, но глаз по размеру уже большой, я родителям говорю, через год, скорее всего, вы наденете уже очки. И это не магический шар, я не гадаю на картах, да, я вижу параметры глаза и могу сказать, что так, скорее всего, будет, потому что неизбежно, что глаз вырастет. Процесс идет до 18 лет, есть у детей опасные периоды, это 7-8 лет, первый скачок роста, первый класс, смена нагрузки, и далее это уже пубертатный, препубертатный период, когда тоже дети за короткий промежуток времени очень быстро растут.
3: Есть вот, кстати, еще одно понятие такое, как зрительного переутомления, астенопия. Правильно же?
6: Да, астенопия.
3: Чем обычная усталость глаз, собственно, отличается от ситуации, когда, ну, пора бы уже и к специалисту обратиться?
6: Ну, астенопия сама по себе – это уже повод обратиться к офтальмологу, потому что это такое? То есть ребенок жалуется на усталость от зрительной нагрузки. То есть он читает, быстро устает, начинает тереть глаза, теряет концентрацию, у него болит голова. То есть он просто устает от того, что он вблизи что-то делает. Это и есть повод прийти к нам.
4: Мне кажется, даже я иногда закончила.
6: Взрослые люди, да, действительно.
4: Я устала.
5: Ну, тот человек не выпускает телефон из рук вообще. Я все время ее ругаю за это. Я озабочусь о вас.
3: К специалисту. К любому. Сделаем небольшую паузу и потом вернемся к нашему разговору. Навигатор!

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. О, ГРН 110-246-80-30-345.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 6 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Андрей Губа.
9: И Руслан Бутунаев.
7: Здравствуйте. Ну, продолжаем раскрывать глаза на интересную и важную тему. У нас в гостях врач-офтальмолог глазной клиники «Медстандарт» Карпенко Наталья Владимировна. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Собственно...
10: Можно, конечно. Вопросик просто задам такой практического характера. А вот если глазки устали, есть какие-то капельки покапать? Ну, что можно посоветовать?
8: Или там
10: в целом опять по каждому человеку? Ну, отдельно.
8: Ну, конечно, без осмотра сложно что-то сказать, да, и устать глаз может по-разному. Может от сухости, потому что мы смотрим в экран гаджета какого-то, и глаз просто пересыхает, грубо говоря, да. Тогда увлажняющие капельки в помощь очень прекрасно помогут. А если человек постоянно в близкофокусной нагрузке, у него напряжение зрительное, тогда уже капли, расширяющие зрачок. Но без рецепта вы их не купите, поэтому все равно придется прийти на прием.
10: Все, понял, отстал.
7: Вот так что...
8: Проверяйтесь.
10: Нет, просто иногда правда бывает. Вот как раз таки бывает, что глазики сохнут, когда особенно за компьютером долго работаешь.
8: Да.
10: Вот,
8: моргай поэтому... чаще.
10: Спасибо.
8: Контролируй это, пожалуйста. Просто моргай.
7: Контролируемое моргание. Вновь возвращаемся к теме миопии или же близорукости у ребенка. Допустим, если она уже выявлена, какие существуют современные способы ее контроля?
8: На сегодняшний день существует 3 лечебных способа коррекции. Это ночные контактные линзы, дневные контактные линзы и очки. По эффективности они примерно одинаковые, поэтому нет лучшего из этих способов. Есть удобный для каждого конкретного человека. Кому-то удобно поспать в линзах и днем ничем не пользоваться. Это чаще всего дети-спортсмены или активные дети, которые занимаются танцами, ходят в бассейн, еще куда-то. Да, им нельзя ничем пользоваться в течение дня, не очень удобно, поэтому они выбирают данный способ. Ну, а также можно остаться при очках, но при этом это будут лечебные очки, которые будут препятствовать ухудшению зрения. Или контактные линзы. На сегодняшний день они есть однодневные, ежемесячные замены. То есть вам подберут любой удобный для вас способ.
7: А что вообще действительно помогает, вот помимо вот обычной коррекции очков или линз, есть ли что-то еще, какие-то методы, способы?
8: В помощь нам всегда идет аппаратное лечение. Это физиопроцедуры, магнитотерапия, электростимуляция, различные аппараты для тренировки глазодвигательной мускулатуры и зрительной мускулатуры, которая позволяет нам улучшить кровообращение, стабилизировать работу мышц и вовремя расслабить их, поддержать комфортные условия, так скажем.
7: Аппаратное лечение, оно применяется уже, если есть прям какие-то выраженные нарушения зрения или как профилактика это тоже?
8: Вообще несколько есть курсов, да, и это курсы и для профилактики, вот как раз когда приходят с эстенопическими жалобами, но еще не имея каких-либо проблем серьезных со зрением. Есть дети с косоглазием, которых мы тоже лечим при помощи аппаратов. Ну и, собственно говоря, если случилась миопия или гиперметропия, наоборот, то есть у ребенка либо плюс, либо минус, либо астигматизм, мы тоже это можем полечить на аппаратах.
11: А вот бывают родители, они, значит, ну, что-то там увидели ребенка, им показалось падает зрение, и начинают что-то сами делать, да, без
10: самолечение.
11: Прихода, самолечением заниматься. Вот какие ошибки они совершают?
7: Нейросетевое лечение.
11: Чего точно делать не стоит.
8: Точно не нужно советоваться с чатом GPT, да, и самостоятельно предпринимать, но максимум, что вы можете самостоятельно сделать, это поделать гимнастику. Это всегда будет полезно, это всегда будет безопасно, а дальше уже, пожалуйста, идите к специалисту, чтобы определять степень нарушения и все-таки подбирать корректное лечение. Самостоятельно не нужно.
11: И очки, наверное, стоит покупать, потому что мне кажется, что многие просто какие-то простецкие покупают.
8: Нет,
11: сразу.
8: Это вообще самая большая ошибка. На минуточку, да, если мы возьмем стандартную очковую коррекцию, то она идет с средним межцентровым расстоянием в 60 мм. А у детей оно гораздо меньше. И у детей бывают разные по зрению глаза, и это тоже не нужно, как-то сказать, не учитывать, да, это нужно обязательно смотреть.
10: Я на всякий случай просто про самолечение скажу о том, что не надо вот это вот, как бабка сказала, подорожник на глаз ложить, типа, он починится.
7: Давай мы тебе плюнем в глаз. Что за... Что за метод вообще? Есть ли какой-то...
10: О, подождите, а я вот... Чисто практическая история. А вот когда ячмень на глазу вылазит, что делать надо?
8: Ну, точно, не нужно поливать туда. Прийти к специалисту, да, на сегодняшний день есть и консервативное лечение в виде капель. Иногда можно поставить инъекцию длительного действия, но кому-то понадобится хирургия. И тоже это определит только доктор.
10: Вот. То, что бывало такое у меня один раз, как вылезло. Неприятно,
11: спасибо,
10: ужасно.
11: Спасибо, Рома, что ты делишься с нами всем.
7: Другой...
10: Это неприятно, правда.
7: Ячмень в другом формате более приятен, да?
0: Согласен.
7: Многим любимым, да, нами. Собственно, есть ли какой-то один совет или ряд советов для родителей школьников, который действительно может помочь глазам ребенка в течение учебного года, каникул?
8: Гигиенический режим зрения, который никто не отменял. Что это значит? Мы на каждые 30 минут делаем 10 минут перерыва, то есть меняем нагрузку. Посидели в телефоне, да, посмотреть лучше в окошечко, сделать гимнастику в этот момент. Сократить нагрузки в гаджетах до 1 часа в день, это точно. Постараться, по крайней мере, это сделать. Ну, и побольше гулять. Кстати, на всех конференциях сейчас мы возвращаемся к тому, что минимум ребенок должен находиться на улице 2 часа в день, чтобы комфортно глаз работал.
10: И в идеале вот эти 2 часа в день на улице без гаджета, да, вот так вот.
8: Да, это да.
10: А то тогда не работает.
11: А там просто локацию сменила, все еще в телефоне.
7: Суть та же самая. А вот если еще, кстати, вопрос такой. Если у родителей зрение не очень, стоит ли задуматься, что нужно вот как можно тщательнее относиться к зрению ребенка? Это передается же как-то по наследству?
8: Передается, безусловно, передается. И генетика является одним из главных факторов, располагающим к развитию миопии. Если у одного из родителей есть миопия, вероятно, что она будет у ребенка от 50 до 75%. Если у обоих родителей, то практически 100%. Вопрос только возраста, в котором она разовьется у ребенка.
10: Это, говорит, батя заразил.
7: Это вот отец, это вот начинается. Виноват. Ой, да это у вас, да, все, да, по, да, отцовской линии, вот это. Наоборот, у нас все нормальные.
8: Все, наоборот, кстати, папы всегда говорят, ой, это от матери. Это всегда.
7: Ну, а мамы наоборот, это нормально. Вот, но помним, что всегда имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, а к специалистам куда обратиться?
8: Глазная клиника Медстандарт, улица Карла Маркса, 133А.
7: Вот можно, кстати...
10: Да, вот про сайт могу сказать, что вот есть сайт, если что, хирургия-глаза.рф.
7: Ну вот, и телефон 988-93-38. ООО «Медстандарт», УГРН 115-385-203-94-63. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, номер L-041-01-108-38-00-33-2557. Выдано 26.06.19 года Министерством здравоохранения Иркутской области. Помним, что всегда обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением и...
10: Ну и в глаз не плюйте, не надо.
7: Ни в коем случае, не надо. И поменьше в гаджетах, на самом деле.
10: Согласен.
7: Вот, да, смешно. Спасибо большое за подробный рассказ. Вам желаем прекрасного дня. До новых встреч.
8: Спасибо большое.
7: До свидания.
8: Всего доброго.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: 24 сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24сантехмаркет.рф.
6: ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранин 307-246-820-2600-090.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89, красбор.ру.
13: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Красноярск ФМ.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Добрый день.
5: Да, приветствую.
4: Александр, хотел бы вот спросить. Шевроле Малибу 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
5: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес, она же красивенькая получилась, да, она и при этом еще и более-менее норм, но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
4: ну да,
5: если раньше...
4: трехцилиндровый двигатель.
5: Вот, я почему и говорю, что он вопросики вызывает. Надолго ли, как говорится? Ну, вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. А он мне такой, типа, да все, хоккей. Главное, расходует немного. По городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно. Так, как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите, там что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошади.

0: России там своя специфика в обслуживании, тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
1: Да, в принципе-то она уже взята, как бы. Ну, предыдущий владелец, вот это кореец. Она машина с кореец.
0: Ну, если вы проверили все, и вас...
1: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен. Едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное, там,
0: ну, это было, просто да. сравнить. Просто у них были там, допустим, 2-литровые моторы по 250 коней. Вот там-то она едет, так едет. Но ну, я понятно, опять же но говорю, все зависит. Ну да, все зависит от ваших возможностей. Да, она не проходная сейчас, ее не привезти вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
1: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой. Скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Ну, постоянно.
0: Ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
1: Да что говорите?
0: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
1: Ну да, да, да, да, да. Ну а так, да, по салону нареканий нет. Нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки все это есть у нее.
0: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ. Вам и спасибо. Удачи в эксплуатации. Удачи, да, спасибо. Следующий звонок еще успеем принять.
2: А, здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
2: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3,5. Расход 15 литров. Это нормально?
0: Нормально.
2: Я брала
0: было. Для такого объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только начали владеть этим автомобилем?
2: 4 года я им владею. Когда брала, было 9, сейчас 15.
0: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное – это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит с топливной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка. А вот что там конкретно льет и почему такой расход большой? Вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машина уже достаточно взрослая. Но бояться этого не надо. Да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме
2: 3,5. Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что вот, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
0: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но расход не всегда бывает.
2: А машина не резвая, она такая достаточно пенсионерская.
0: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. Если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такое, когда расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как бы стоял я все равно в движении, соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Все подобные машины надо чекать раз в полгода, так, между нами.
2: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня.
0: Привет, спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
5: Ируам Будуна.
3: Здрасте. Так, любители Лего, для вас, если у вас есть время свободное, причем очень много, ну, во-первых, свободные лишние деньги и время, то это то, что вам нужно. Самый большой набор. 12 тысяч деталей.
5: Вау.
3: Саграда Фамилия. Барселон, из Барселоны, тот самый легендарный собор, который строится же до сих пор.
4: Он достроился уже. А. Они его достроили.
3: Да?
4: Да,
5: по-моему.
4: Да.
5: Аня там с последний. Инспекцией приезжала.
3: Да,
4: ну, новости,
3: конечно.
4: Новости, ну, я видела.
3: С 1 ноября продается. Цена там в районе 55 тысяч рублей. Ага. Ну, опять же, официальная цена. Понятно, что это будет все намного дороже. Вот, там в районе, ну, наверное, месяца придется вам пособирать.
4: Ну, прикольно, должно быть красиво.
3: Они, мне кажется, когда проектируют, такие, так, ну, его же строили долго, правильно? Значит, и собирать наш набор тоже будут долго.
4: Тысячелетия просто.
3: Вот. Ну, это если у вас...
5: Тысячелетие — это сокол.
3: Да. Из уральских пельменей.
5: Она не поняла.
4: А,
5: короче, как вы это, к оперольке относитесь?
3: Апероль, ну, я вообще вот подобные, скажем так, это же коктейль получается.
4: Да.
5: Ну, типа того,
3: такое,
5: да.
3: Вот. Ну, так, нейтрально, короче.
5: Короче, для любителей апирольки, если вдруг в Германию собираетесь, пикни в Германии, апироль вот официально выпустили в канистре 20-литровой.
4: Это чтобы один раз и навсегда.
5: Да это что, типа на тусовочку, раз взял, прикольно.
4: А, что сразу разливаем?
5: Ну, да.
3: Не, у нас 20-литровый канистры для другого используются.
5: Вот, а еще, любители взрослого контента, ну, вот взрослого,
3: правильно? Да, ну прям.
5: Короче,
3: типа смешарики.
5: Да, именно, да. Ну, другая версия.
4: Фиксики, мне кажется.
5: Вот, знаете, что в нашей стране теперь все чаще возбуждают дела против создателей контента для взрослых?
4: Я сейчас думала, в нашей стране все чаще возбуждают будет какая-то вот эта информация.
5: Если бы.
4: Возбуждают дела.
5: Обидно. Я вот, для меня просто вопрос, а что фильмы для взрослых-то сделали?
3: Не, ну, производство на территории России запрещено.
5: Да, ну, обидно. Ну а как нам что, вот я бы вот лучше поддерживал бы отечественного производителя. Прям вот руками.
3: Обеими руками
5: да,
3: за.
5: Да, обеими потом... руками за был бы. А тут, что смотреть теперь вот только на этих типа иностранцев?
3: Приложил руку к монетизации.
5: Вот эти я-я, вот это вот, ну зачем?
3: Ну это же, кстати, стереотип, что это вот.
5: Да, ну понятно. Потому что в основном-то все в Румынии снимается. Мы знаем.
3: Мы, конечно, что, мы-то разбираемся.
5: Шарим.
3: Да, где не надо. Не, где надо, тоже шарим, но получается все равно одно и то же.
5: Так и вот информация на правах рекламы.
3: Это опять же, очень правильно. Допустим, вы решили вкус перекусить. Вот вечер, видите, вспоминайте, что понедельник, и вот неохота готовить.
5: Неохота.
3: Плиты стоять после воскресенья.
5: Зачем?
3: Тяжелый день.
5: Когда можно?
3: Заехать во вкусные точка. Там сейчас новый бургер. Чикен премьер с перцем на гриле, соусом терияки. Плюс можно взять бабл ти, ананас, лемонград, чтобы освежиться, если вам дождь еще вас не освежил. Все из натурального мяса, без лишнего масла. Можно смело брать. А автораздача работает круглосуточно. Даже если вы задержались и решили ночью поехать, допустим, ночные покатушки у вас по городу, и работаете допоздна. Волочаевская, Перенсон, Молоково. Вам не нужно искать, где ночью перекусить. Заехали прямо на машине, взяли любимую картошку фри, еще дополнительно мороженое, в общем, с маракуйей. Дальше поехали. Просто, вкусно, без очередей. В приложении баллы капнут, так что подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка». 6+, возрастные ограничения.
6: Сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. С июля россияне смогут продавать квартиры по биометрии, пишет «Лента дня». В России станет доступен новый способ дистанционного оформления сделок с недвижимостью. Подтвердить личность можно будет с помощью биометрии. Система сверит изображение лица и запись голоса с данными в единой биометрической системе. При этом биометрия не заменит электронную подпись, а станет дополнительной защитой при оформлении сделки. Такой механизм должен помочь убедиться, что документы подписывает именно владелец недвижимости или другой участник договора. Ожидается, что нововведение сделает онлайн-сделки с жильем безопаснее и снизит риск мошенничества. Россияне все чаще рассматривают покупку жилья за рубежом как формат длительных поездок и второго дома в популярных туристических странах, пишут «Ведомости». В первом полугодии 2026 года доля таких покупок выросла более чем вдвое – с 13% до 27%. На фоне этого снижается интерес к инвестиционным стратегиям. Доля сделок с целью получения дохода уменьшилась с 34% до 20%. Одновременно сохраняется высокая доля покупок, связанных с получением вида на жительство – около 53%. Но и в этом сегменте все заметнее проявляется туристический мотив. Жилье выбирают как базу для зимовки, сезонного отдыха и длительного проживания в комфортном климате. Лидеры по такому виду инвестиций – Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. 3 июля в Красноярске пройдет парад судов, сообщает телекомпания «Енисей». В этот день в городе будут отмечать День речника. В 2026 году Енисейскому речному пароходству исполняется 95 лет. Гостей ждут в 12:30 в сквере энтузиастов. Красноярцы увидят парад судов, выставку техники речного порта и концерт Красноярского духового оркестра и творческих коллективов города. Также в сквере развернут интерактивные площадки и фотозоны, а для детей будут проводить мастер-классы, пишут в мэрии. Лувр ввел ограничения на фотосъемку у картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», пишет «Комсомольская правда». Теперь по залу ходят смотрители с большими табличками и активно мешают туристам фотографировать, закрывая объективы и призывая наслаждаться искусством вживую. Руководство музея прибегает к таким мерам, поскольку из-за 25 тысяч ежедневных посетителей у каждого есть примерно 50 секунд на просмотр шедевра, а люди, мол, слишком увлекаются созданием селфи. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
5: Дождь надоел, солнце, ну где ты скрылась?
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра во вторник, 30 июня, в Красноярске малооблачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 27.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трайгубова.
5: И Роман Бутанай.
3: Здрасте.
5: Это, вы в курсе, да? Вот если посмотреть российский интернет и что сейчас ищут очень часто, вот, например, запрос очень сильно вырвался вперед, что россияне теперь массово ищут в интернете, как слить бензин.
3: Ну, как говорится, мем смешной, ситуация страшная.
5: Вообще, это, не надо сливать бензин, надо ехать и заправлять себе его. Не завязывайте. Я что, ну это грустная история. Ну, причем да. На одном издании, даже вот газетном, прям статья появилась. Прям рассказывают, как безопасно перелить топливо из бензобака в канистру.
3: Интересно, конечно. Вредные советы.
5: Да, но... Ну, такие, ну, типа, ну, ага.
3: А в каких-то, на каких-то порталах вообще якобы эксперты говорят, что полный бак заправлять опасно для вашего автомобиля.
5: Ну, вообще-то да.
4: А кто-то же поверит.
3: Ну, там надо проверять, естественно, что за эксперты. Вот. Прежде чем экспертам в интернете доверять,
4: надо их проверять.
3: Вы дважды подумайте.
4: Давайте тогда переместимся в другое государство, на другой континент. То значит, в Австралии традиционная проблема есть, не связанная с бензином, а связанная с морским слоном. Вы знали, что они для линьки выходят на сушу?
3: Теперь да.
4: Ну вот есть у них такой прикол, короче, им полинять нужно выходить на сушу. И значит, в... Ну, это тоже, но с первой все-таки суши. Ага. Значит, они... есть очень знаменитый морской слон, Нил его зовут, ему даже не медаль. Он, короче, терроризирует Тасманию. И он весит тонну примерно, ну, это огромное достаточно животное. Вот он, короче, каждый раз, когда ему нужно полинять, он выходит, и не то, чтобы он там на берегу посидел спокойненько, там что-то шерсти избавился и назад пошел. Не, он ходит вообще, громит по улицам, трется все знаки, болтает с людьми, наверное, мне кажется. Вот, значит,
3: жует... Как дела у вас?
4: Жует дорожные конусы, ну, в общем, живет полноценной жизнью. Кайфует. Мне кажется, кайфует вообще.
5: Жизнь одна.
4: Да, вот он абсолютно нет, так и поступает.
3: Обратно возвращается, и мать ему такая дает леща, такая, ты опять дорожные конусы жевала?
4: Да.
3: Ты опять у этих кожаных нахватался всяких словечек.
4: Мама, я ничего не делала.
3: И он вот так вот в океане.
4: Анка, я знала, поэтому и волны.
5: Одной строкой история.
3: Давай.
5: Значит, на некоторых маркетплейсах появился халяльный мармелад «Розовые поросята».
4: Не одобряем.
3: Ну, вообще, на самом деле, как
5: нельзя
3: будто,
5: так делать.
3: Звучит, как будто насмешка над теми людьми, кто придерживается другой религии.
5: Нельзя. Я прочу, нельзя. Но просто название интересное.
3: Ну, я думаю, что там в панамку уже им напихали.
5: Там не только в панамку.
3: Там, я думаю, что и полные сапоги. На воротник там обычно что-то кладут, я забываю постоянно. Вот. Поэтому что ж, не надо так делать, это не смешно.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
3: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: Ира Амбутана.
3: Здрасте.
5: Серьезную историю хотите?
3: Ну, давай попробуем.
5: Вот для тех, кто планирует семейные ипотеки брать.
3: Угу.
5: Говорят, что срок семейной ипотеки сократят с 30 до 15 лет. Причем уже с 1 июля.
3: Лучше бы с 30 до 15 тысяч.
5: Да-да. Вот, причем по истечении этого периода ставка будет повышаться до рыночного уровня. Вот, журналисты выяснили, что она будет рассчитываться по формуле вот, ключевая ставка плюс 2%. Ну, то есть, вот при текущей ключевой ставке ставка была бы 16,5%.
3: Mm-hmm.
5: Но будет... сначала, вот 15 лет, ты, грубо говоря, плачешь по семейной.
3: Ну, посмотрим, что.
5: Пу-пу-пу.
4: Тут, короче, вам, значит, как называется, урок, как попасть в фильм, значит, Marvel какой-нибудь.
3: Да.
4: Сейчас снимается, я так понимаю, Человек-паук какой-то новый, да? Или что-то
5: он
4: из
5: вот
4: типа из
5: в июле выходит уже.
4: Короче, нет.
5: А снимается «Мстители. Судный день».
4: А, ну вот, видишь, «Мстители». Ну. А, значит, снимали они в каком-то...
3: Со Шварценеггером.
4: В каком-то... В Японии, мне кажется, видимо, они снимали какой-то из фрагментов и очень сильно внимательно за съемками, там вот конкретно Том Холланд делал какие-то трюки, значит, очень сильно внимательно наблюдал японский шпиц. Ну, прям вот... выглядывает там из домика из своего, из квартиры. И, короче, съемочная группа такая говорит, ну, прикол десный, давайте его снимем. И теперь все фанаты говорят, что он обязательно должен войти в фильм.
5: Ну,
4: мне кажется, очень миленько.
5: Я, если честно, даже не сомневаюсь, что ребята, которые работают в Marvel, они умеют вставлять какие-то отсылки.
4: Да, прикольные такие штуки.
5: 100% закину.
3: А пироль шпиц.
5: Так, смотрите, как часто вам прилетают комплименты, что вы, ну, допустим, не выглядите на свой возраст?
3: Мне вот 26-го на свадьбе сказали, что я для своих 36 лет выгляжу чуть моложе, там, 30 плюс слегка.
5: У
3: вот
5: меня на выпускном люди немножко прибалдели, что мне 38, говорят, в смысле, серьезно? Я говорю, да.
3: Говорят, вы не выпускаете.
5: Вы, говорит, сохранились хорошо. А ты что?
4: Да, мне тоже говорят, что, ну, типа, удивлены, когда я говорю, какой мне возраст.
5: На свои 720 не выглядишь.
4: Не.
5: Ну, все хорошо. Значит, смотрите, тут корейский пластический хирург составил антирейтинг еды, которая вызывает отеки, высыпание и преждевременное старение вашей кожи.
3: Давай, скумбрия 7 тонн.
5: Не, ну там смотри, там вот, ну, реально 5...
4: Кофе
5: вот этих...
4: по утрам нельзя, наверное.
5: Не, подожди. Алкоголь, говорит, враг номер один для вашего лица.
3: Чей?
5: Ну там, да, там мы понимаем, что если реально за булдыги, ну они выглядят как за булдыги.
3: Ну,
5: за булдыги.
3: Через алкоголь можно по лицу еще получить.
5: Это да. Дальше, соленая еда, говорит, задерживает жидкость в организме, из-за чего, ну, собственно, морда более отекшая.
4: Это факт.
3: Согла. И обувь мала на утро.
5: Сладости. Вот, пожалуйста, вам.
3: Слабости.
5: Избыток вот сладости сахара убивает коллаген, который отвечает за упругость кожи. Я вот сладкое вообще, ну, очень редко ем. Колбасы, сосиски и другое обработанное мясо. Говорят, что усиливает воспалительные процессы и ускоряет старение. И, кстати, вот я вот сыровяленые колбасы вообще люблю. Ну, это вот, как знаешь, в качестве закусок. Даже больше. Ну и фастфуд. Жирная и жареная пища часто становится причиной вот высыпания и жесткого цвета лица. Но это опять же, если, ну, понятно, что это каждый день, там, если ты на завтрак, обед и ужин точишь.
3: Я бы не смог каждый день вот на завтрак, обед и ужин есть фастфуд.
5: Хотя, я помню, мы рассказывали историю про деда, там, которому там,
3: да,
5: под 100 лет, он говорил, что реально он питался каждый день в этом.
3: Бургерами.
5: Да,
4: у каждого
5: да,
4: свой секрет.
5: Да. Поэтому, ну, такое.
3: Но,
5: мне кажется, все индивидуально.
3: 100%. Да. Но иногда-то можно и хочется вкусненького чего-то перехватить.
5: Очень. Поэт... Вот мне захотелось, это информация на правах рекламы и такой моей рекомендации, буквально пару дней назад, вот так уж днем, как раз после экзамена на мотоцикле еду, кушать хочу, не могу. И прям удобно на «Партизан Железняка» в автораздачу во вкусную точку. Рез, ворвался и такой, ням, панини Тоскана.
3: Отлично.
5: Вкусно.
3: Да, либо же можно заехать, не выходя из машины, взять комбо Юрия Стоянова за 459 рублей.
5: Можно.
3: Внутри не просто картошка, а золотистый картофель фри. Он щедро залит горячим нежным сыром чеддер, плавленным, естественно. Посыпан хрустящим ароматным беконом. Плюс биг хит. Ну вот это вообще мощнейший, идеальная пара. А также можно захватить мороженое маракуйя.
4: Вот это я попробовала.
3: Давай, быструю оценку.
4: Вкуснотейшее.
3: А все почему? Потому что оно из натурального молока, сверху тропический кисло-сладкий топпинг с настоящими хрустящими косточками маракуйи. Вот подтверди.
4: Да, было, хрустело.
3: И помним, что автораздача работает круглосуточно. Можно в 2 часа ночи, в 4. Вот вы решили ночью футбол посмотреть. Взяли себе что-нибудь и поехали домой. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте их по назначению. Подробно и бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+.
0: thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
6: One sip,
0: bad for me.
6: One hit,
0: bad for me.
6: One kiss,
0: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар.
5: Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корни Денис Валерьевич. Огорни 307-346-822-600-090.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: О, Тифснайпер, УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7 часов 33 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губанов. И Ром Бутунаев.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Так, смотрите, если вдруг вы вот прям жесткий киноман, и вот вам интересно, как все вот это вот работает. То
5: прям жесткий.
3: Да, есть сайт, который расскажет о том, какие кинотропы и сюжетные приемы использованы в вашем любимом фильме или сериале. Ну, то есть, если хочется прям поглубже копнуть, разобраться, там, арки персонажей, вот это вот, да, все. Собственно, у каждого такого тропа есть своя статья.
5: Знаешь, какая лучшая киноарка?
3: Какая?
5: Санта-Барбара.
3: Это, ну, там...
4: Там и не одна.
5: Нет, вот эта вот стартовая арка, в которой... Вот этот влет идет. Вот это лучшая арка вообще.
3: Легендарно.
5: Это не стереть из памяти. А прикинь, а молодежь даже не знает.
3: И кожаная куртка. Сиси Кэппелла. Это легенда.
5: Сиси Кэппелла.
3: Ну, да.
5: Да.
3: Чего?
4: А сайт-то какой, куда заходить?
3: Да зачем?
5: Какой-то есть.
4: Мне теперь интересно.
5: А тебе интересно? Что
3: я скажу потом. Ты пока продолжай.
5: Слушай, продолжай тематику.

0: Причем поговорили, что фильм уже вышел на различных платформах. Можно посмотреть?
1: Ну ладно.
0: Интересно. Как будто бы план на вечер построен.
2: Неплохо, да. Тут Илон Маск что говорит, что телепатия между людьми может в этом году появиться.
1: Спасибо.
0: Прикольно.
2: Вот этот вот его стартап Neuralink будет передавать мысль людей напрямую, ну, от мозга к мозгу. То есть,
0: не, ну это прикольно.
2: Ментальная только, связь.
0: Знаешь, ментальная. Главное, вот чтобы не все подряд, вот, а типа, чтобы ты мог фильтровать, если что передается, потому что иногда же разные мысли пролетают.
1: Я вот прям сейчас думаю об ужасном.
0: Да?
1: Да.
0: Насколько ужасно?
1: Давай обсудим позже.
0: Вот, ну, поэтому не все как будто бы хочется, чтобы транслировалось.
1: Ну, как сообщение, то есть ты сформулировал его и передал, да.
2: А то потом кто-то такой, типа...
0: Такой, ты че?
1: Стоишь в метро, и просто у тебя поток.
2: У тебя просто выражение лица меняется, но вы оба
0: молчите.
2: Вообще,
0: кстати, вот на самом-то деле, если вот рассуждать так на тему, вот какую суперспособность вы бы хотели иметь, вот я, правда, две.
1: Читать мысли?
0: Да, читать мысли и телепортация. Вот телепортация, наверное, даже прикольнее тем, что ты реально можешь оказаться где захочешь, и тогда, прикинь, экономия на авиабилетах, вот на этих, на всех, да? Ну, а читать мысли, ну, это же клево. Ну, это, знаешь, это как будто как подсматривать за кем-то.
2: Нет, телепортация это чит-код, прям, знаешь, как будто бы что-то такое.
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Если понятно, что из несуществующих суперспособностей я бы выбрал левитацию.
1: Ну, это прикольно.
2: Да, и регенерацию.
0: Это Росомаха.
1: Но у тебя
0: получается
1: уже есть чуть-чуть регенерация.
2: Ну, на базовом уровне.
0: Знаешь, что бесячее? Что регенерация с возрастом становится все хуже. Реально, если раньше ты вот где-то поцарапался, да, или что-то смотришь, шрам, ну, и вот, во-первых, быстро, а во-вторых, его почти незаметно. Сейчас вот все пятнами уже остается, оно не проходит уже.
2: А все такой, не пройдет. Пройдет только жизнь.
0: Да. И ты такой, типа, камон, алло.
1: А представьте, и этого могло не быть. То есть, представляете, природа же заложила, что есть возможность, что мы очень быстро можем того этого.
0: Ну, это есть такие люди.
1: И они такие подумали,
0: вообще,
1: ну,
0: это
1: надо.
0: Есть же генетические...
1: Нет, гемофилия, вот, понятно, да, что существует несвертываемость крови, но вообще в целом это интересно.
2: Или хрустальная, по-моему, болезнь, где очень хрупкие кости.
0: А есть, наоборот, люди, которые вообще ничего не чувствуют, никакой боли, а на самом деле человек ногу сломал, а он даже не знает.
1: Люди изучены на 5% всего.
2: А остальное, как бы, ну... Остальное не изучается, потому что некогда.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 47 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубан.
5: И Ромбдана.
3: Добрый вечер.
5: Так, внимание. Мы продолжаем быть все дальше и дальше от Господа.
3: Да, что случилось?
5: В Краснодаре. Значит, ребята решили провести эксперимент и скрестили окрошку и пиццу. Пиццошка? Или
3: окроца?
5: Вот как-то так. Значит,
3: я вызываю полицию.
5: Вот это проклятое блюдо.
3: Ужас, ужас.
5: Делают из теста на квасе с моцареллой. А сверху кладут привычные для окрошки ингредиенты и поливают кефирно-горчичным соусом. Хотя вот... Ну, звучит-то в целом, как будто бы это интересно.
3: Очень хочется процитировать одного человека. А зачем?
5: Фигня.
3: Не, и в том числе, да.
4: Есть разные блюда, зачем их скрещивать?
5: Ну, я на самом деле попробовал бы, потому что... Ну,
3: вивисекция какая-то.
5: Смотри, ну, тесто на квасе с моцареллой.
3: Тесто
5: звучит интересно.
3: Тесто на квасе с моцареллой. Ну, не знаю, по-моему...
5: И кефирно-горчичный соус звучит
3: пицца
5: интересно.
3: Сюда, окрошка
5: ну, может
3: сюда.
5: Быть и да.
4: Прикуску надо.
3: Окрошка на квасе.
5: Хотя, нет, знаешь, окрошку прикольно, наверное, с фокаччей с какой-нибудь, вот, чесночным.
3: Ну, окрошка и фокаччо никогда не видели.
4: Ты просто вселенных.
3: А кто запретит? Нет, вот здесь, ну, ты же как будто хлеб просто ешь с окрошкой. Ты же их не в одно...
5: Ну, по факту, да.
3: Не окрошечина же ты делаешь. А, я вслух сказал, они же услышат.
5: Вот эти извращенцы белорусские.
3: Тут, смотрите, очень круто. Телескоп Эвклид за 26 часов снял центр Млечного Пути. Самый детальный снимок нашей галактики на сегодня.
5: Так.
3: 60 миллионов звезд и 51 известная планетарная система в одном кадре. Вот наша Солнечная система, да, наша галактика выглядит вот так.
4: Ой, какая красотуля, такая золотая вся.
5: Слушай, знаешь, что меня еще размотало за последние дни? Вот когда началась вот эта вот вся эпопея с бензином, мне очень сильно нравятся эти мемасы, что типа я жду уже момента, когда можно будет одеваться как в безумном Максе.
3: Опять же, рубрика «Мем смешной, ситуация так себе».
5: Ну, согласен, да. Хотя, опять-таки, я вот сегодня, ну, я просто гляжу на эти цены везде, на бензин сумасшедшие. На «Газпром» приезжаешь, нормально все. Ну, типа, ну, 40 литров, окей, только в тебя забьют.
3: Ну, я думаю, что все зависит еще от, скажем так, веса на рынке компании.
5: Ну, да,
3: кто-то
5: да,
3: может
5: да,
3: себе
5: да.
3: позволить, а какие-то более мелкие игроки, они уже не так. Но это, опять же, не наш формат размышлений. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы такие, с бензином все окей, мне нужен новый автомобиль.
5: Нужен.
3: Не заказывайте вы автомобиль из Китая. В компании «Автоимперия» есть важное преимущество. Собственная лаборатория и стоянка в Уссурийске. И для клиентов это бесплатно. Компания сопровождает сделку на каждом этапе, помогает с оформлением документов и работает только официально по договору и через кассу. Звоните 8-903-922-77-77, «Империя Авто» на Абытаевской 2. И на сегодня заканчиваем. Вот такой, несмотря на то, что понедельник дождливый, лето. А когда июнь успел пройти? Объясните мне, пожалуйста. Я вот даже...
5: Очень быстро как-то.
3: Не успел моргнуть глаз. Но впереди грустно. Еще 2 летних месяца, так что наслаждаемся летом, вне зависимости от погоды. У нас в Сибири оно короткое. Всем классного вечера, до завтра. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.
2: Навигатор. Красноярск FM.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июля начнет рассчитывать ряд выплат преимущественно по данным индивидуального лицевого счета гражданина. Запрашивать уже имеющиеся сведения у работодателей повторно не потребуется. Новый порядок затронет выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия при рождении ребенка. Ранее социальный фонд мог запрашивать необходимые документы у работодателя после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный. Теперь фонд будет использовать сведения, которые уже хранятся в его системе. К работодателю обратятся только в случае, если каких-либо данных окажется недостаточно, пишет газета.ру. Телега прекращает работу с 1 июля, пишет «Комсомольская правда». Альтернативный клиент Telegram не смог обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям, заявили в сервисе. При этом пользователям с активной подпиской Telega Plus вернут оплату. Порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Ранее приложение удалили из App Store. Жители Красноярского края просят остерегаться змей на красноярских столбах. В жаркую погоду пресмыкающиеся выползают на тропы и скалы. В национальном парке змеи встречаются в первую очередь в чаше гранитного карьера. В районе скальных россыпей можно встретить ужей и ядовитых змей, таких как гадюка либо щитомордник. Также это кордон Лалитина. Правила простые. Не сходите с тропы, не лезьте в кусты, не подходите к рассыпным скалам, не залазьте на них. И тогда риск, что вас укусит змея, минимален, отметил заместитель директора по охране территории Национального парка «Красноярские столбы» Иван Кириллов. Совет специалистов при встрече со змеей – обойти ее или дать возможность уползти. Ни в коем случае нельзя наклоняться к присмыкающимся и брать их в руки. Как правило, змеи не нападают на людей, если их не спровоцировать. Также в нацпарке напомнили, что территорию столбов не обрабатывают от клещей. Помимо этих членистоногих, возможны встречи с белками, бурундуками, лисами, копытными птицами. Главная рекомендация – не подходить близко к животным и не кормить их, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Пахлаву попросили добавить в список ЮНЕСКО, пишет лента дня. Турция и Азербайджан хотят, чтобы сладость признали нематериальным культурным наследием. Страны рассчитывают, что ЮНЕСКО одобрит их заявку. Так они помешают Греции присвоить себе происхождение лакомства. По мнению же Афин, сладости из меда, орехов и тонкого теста появились во времена Византии, а турки тогда их и не готовили. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат, контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра во вторник, 30 июня, в Красноярске малооблачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: FM.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Идеальная сантехника Видель для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. Видель. В оптово-розничной сети «Водолей».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск FM 96.2.
8: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
9: Drum and bass mix.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

Красноярск FM. Yeah.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
14: Shadow.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении

0: приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. I am paid to exist.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: It's like I'm dreaming.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки,
6: болы. Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Уси.
1: В Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this again.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хами.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусный точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ладно.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 30 июня на календаре, 7.03 на часах, здесь в студии «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард меня зовут, огромный всем привет. Вы знаете, даже как-то страшно становится от того, насколько быстро бежит время. Вот уже последний день первого летнего месяца. Вы вообще многое сделали за это лето? Ну, искупаться там успели? Я нет. Позагорать? Я тоже нет. Насладиться летом? Я нет. Очень надеюсь, что у вас хотя бы немножечко поправдоподобнее летняя картина, чем у меня. Но, знаете, вот я думаю, что совсем скоро лично мой отпуск скрасит мои летние ожидания. И у вас наверняка все это тоже будет. Ну а пока мы настраиваемся на одну волну с вами здесь, Красноярск FM. Возможно, вы планируете, кстати, этим летом сменить имидж. Ну, такое частенько приходит, либо после расставания, либо после каких-то...